0: шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
2: На Кипре 3 часа ночи.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

0: знаю, кто ты и откуда.
1: Кто ты?
0: С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20

0: Музыка солнца. Все будет лето.
1: Посмотрите вся на пружинках, и сердце замерзает.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию. 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Женщины всегда думают на две зарплаты вперед.
4: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Toy Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.

Очень доброе утро всем. Здравствуйте, друзья. 25 июня 26 года. Вот такой замечательный день за окном. Четверг, в преддверии пятницы. Особо хорошо и комфортно себя ощущаешь. Ну, согласитесь, да, вот это предвкушение того, что совсем скоро летние выходные, а не просто так, уже само по себе дает силы проснуться с утра пораньше. Ну и, конечно же, улыбнуться этому замечательному дню. Как настроение? Рассказывайте. Мне очень любопытно узнать, с чем вы сегодня проснулись, кто у вас сегодня родился, возможно, какие-то яркие события у вас уже произошли в жизни. И, разумеется, я всю эту красоту жду на номер 49-105-7, чтобы тоже стать частью вашего события. Вообще, я подумала, что в этом году нам очень сильно повезло с этим летом, какое-то оно особо приятное. Вечера, которые просто бархатный какой-то вот такой вот вуалью окутывают каждого. Хочется гулять, ходить. Город потрясающий, Лимассол. Я, конечно же, прямо сейчас буду говорить о Лимассоле. Очень много лет живу именно здесь. И каждый раз столько всего красивого, интересного происходит, что я влюбляюсь бесконечно. Но я думаю, что каждый житель любого другого города точно так же с теплом и трепетом относятся к своему дому. Вот, хотела и эту любовь выгрузить на всеуслышание, чтобы по всему острову вот эта волна, да, к уважению, любви к своему родному месту, к своему дому тоже как-нибудь проснулась. Чем будете заниматься? Какие планы уже построили? Можно смело хвастаться. Кто-то, вероятно, уже вовсю планирует свой отпуск. И, конечно же, и эти истории пятизвездочные жду на номер 49-105-7 для того, чтобы, правда, искренне порадоваться, а, возможно, даже и последовать каким-то вашим интересным лайфхакам и советам. Поэтому приглашаю к утренней беседе. Ну, а пока, просто будем потихонечку, улыбаясь, обязательно только в таком состоянии просыпаться и встречать этот прекрасный день. Пусть он будет наполнен яркими событиями, интересными, такими, которые вдохновляют и о которых не стыдно. Вот все эти последние, которые я озвучила, это на пятницу оставим. А сегодня начинаем наш рабочий день. Лимассол, Никосия, Пафос, Ларнака, Айя-Напам. Всем огромнейший привет. Ну и, конечно же, теплый, жаркий, солнечный, самый летний привет мы направляем все в те страны, кто слушает нас онлайн, russianradio.cy, таких, кстати, тоже немало. Спасибо вам большое за то, что выбираете русское радио Кипр. Да. И если вдруг, друзья, вы подумываете, на какой платформе нас слушать, то можно на сайте, можно через приложение. А если долетаете к нам на остров, то здесь во всех городах действует одна частота 99 FM. Ваша радиоледи Ира Аполлонова, проснувшаяся, заряженная, бодрая уже в студии и очень ждет ваших приветов.

0: Гороскоп на русском.
1: Ну, а как бы именно будет небо помогать, я вам сейчас расскажу. Макс Корж только что прозвучал теми самыми родными ритмами в эфире русского радио Кипра. Мы двигаемся к гороскопу. Знаки огня, овны, львы и стрельцы. Сегодня лучше открыто заявите о своих сомнениях, расскажите о том, что вас давно беспокоит. Результат не заставит себя ждать, поэтому проговаривайте, пожалуйста. И вообще, мне кажется, в последнее время у человечества есть одна большая проблема – прозрачная коммуникация. Вот что? Что-то вокруг да около, какими-то вот путями, да, тернистыми идут. Можно же сказать прямо и, правда, поговорить. Страшно? Возможно. Но это того стоит. Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи. Сегодня может возникнуть конфликт между вашими амбициями и реальными возможностями окружающих. Не давите слишком сильно, подождите и, как любят у нас говорить на острове, сига-сига. Эта философия не сразу понятна, почти всегда вызывает отторжение, потом принятие, ну и дальше вы знаете этот список реакций. Но если вдуматься, что такое сига-сига, друзья, всем бы научиться ловить этот дзен в моменте. Земные знаки, тельцы, девы и козероги. У вас появится шанс вернуть контроль над ситуацией, которую вы уже почти выпустили из рук. Представляете? Вот это шанс звездный, а не иначе. Действуйте решительно, чтобы не сожалеть потом. Вам как раз-таки предстоит свою удачу за хвост словить. Знаки воды, раки, скорпионы и рыбы. Сегодня вы сможете улучшить свои условия через переговоры. Ваша настойчивость будет вознаграждена.

0: самый острый перец истории.
1: А мы продолжаем просыпаться всем и каждому добрейшего утречка. Друзья, прямо сейчас расскажу вам о тех праздниках, которые будем отмечать. Их немного, но зато они такие яркие. Ну, во-первых, с самого начала я вас призывала улыбаться. И у нас сегодня оказывается вот такое совпадение. День улыбок незнакомым людям. Только аккуратнее, да? Знайте, что иногда это имеет очень долгоиграющее последствия. Но вообще, если серьезно, улыбаться – это всегда приятно. И мозгу вашему легче, и людям тоже хорошо. День моряка, в том числе, естественно, отметим у нас на острове каждый день. И ты морячка, он моряк, вот, пусть все будет хорошо. Новая песня сама собой родилась. День лимонада. В такую жару, конечно же, очень-очень-очень надо. День работников статистики, а также день удаленки. Вот такая красота. Если вы, да, предпочитаете удаленный способ работать, я знаю, что Русское радио всегда может быть вашим самым верным спутником. Онлайн russianradio.cy достаточно нажать кнопку, и вот уже эфир звучит на ваших девайсах. Ваши праздники жду с нетерпением, потому как они самые главные. Вы же наши роднулечки. Сбрасывайте смс-ки, поздравляйте своих родных и близких, и будет очень красиво и замечательно. А самое главное, нарядно и празднично у нас в эфире.

0: Реклама на русском.
1: Леди Эстетик представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young. Омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Асклепион. Лазерная эпиляция шестого поколения по технологии Медиастар, Германия. Акцент. Революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Леди Эстетик. 97-65-38-75.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: Самые хмурые люди с утра несут самые звонкие пакеты.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: самый острый перец истории.
1: А мы продолжаем добавлять интересных моментов в день сегодняшний, в частности, в это утро. Друзья, 25 июня за окном. Прекрасный день. Хотя вот немножечко уже становится грустно, потому что первый месяц лета практически заканчивается. Но впереди еще очень много ярких моментов, поэтому уж точно расстраиваться мы не будем. У нас сейчас, знаете, такая тишина в офисе. Я понимаю вот эту вот важность и даже интимность данного момента. Прямо сейчас из самого сердца Лимассола вещаю на весь остров и абсолютно с вами тет-а-тет веду разговор. Отправьте мне, пожалуйста, сердечко, обнимашку, я не знаю, ангелочка. Давайте-ка начнем, да, вот эту беседу живую, потому что в офисе, правда, не с кем поговорить. Так, я обещала вам, что правильно, события дня сегодняшнего. И, конечно же, сейчас расскажу. Их немного, но зато они прекрасны. Итак, 25 июня в 1927 году в СССР был запатентован прибор для записи звука на кинопленку. Да. В 1935 году основана Международная ассоциация писателей. И вот как раз-таки, если вы почувствовали, что у вас проснулся талант писателя, может быть, сегодня как раз-таки и стоит приступить за свои работы. 1957 год. Изобретен спортивный снаряд, летающая тарелка. Я так понимаю, это фрисби. И все сразу же куда отправляются? Правильно, на пляж. А где еще, как не там, играть в эту потрясающую игру со своими друзьями, знакомыми. В 1966 В том году успешно запущен первый советский метеоспутник «Космос-122». И, друзья, сейчас будет что-то на махровом и нафталиновом. 1998 год. Представлена операционная система Windows 98. Признавайтесь, кто помнит, кто пользовался? Ладно, я не скажу, сколько вам лет. На этом событиями мы тоже завершаем. Вот такой вот у нас сегодня потрясающий день. Ну и будем двигаться дальше. Всем и каждому добрейшего вам.

На Кипре 7:30. Точное время представляет компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
3: Мгновенные денежные переводы «Сига-сига». Мы не тормозим, мы наслаждаемся процессом.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Новая песня на русском.

0: разбудить легко. Полмира может только наша Ира.
1: И снова здравствуйте, очень доброе утро всем и каждому. Спасибо, кстати, за смс-очку, прилетела, вижу. Доброе утро, Ирин, без вас утро не начинается. Это ваша миссия, будить остров. Нам с вами очень повезло. Людмила, дорогая, спасибо вам большое, а как мне с вами повезло. И я сейчас о вас конкретно, ну и, конечно же, о всех наших радиослушателях. А кому еще повезло и кто еще кого вдохновляет, мы сейчас как раз-таки и обсудим. Появился в интернете мемный сайт, где можно сравнить состояние Илона Маска, знаете, да, эту звезду нашего времени, со своим. Например, если бы вы зарабатывали по 1 миллиону долларов в день с момента рождения Христа, у вас получилось бы 739 миллиардов, что на 300 миллиардов меньше, чем у Маска. Если деньги, вообще все деньги Илона сложить в 100-долларовых купюрах, стопка будет высотой 1290 километров, а это, между прочим, 1558 зданий Бурдж-Халифа. Представили масштабы, да? Состояние триллионера. Вот такое новое слово у нас благодаря Илону появилось. Больше, чем экономика 180 стран вместе взятых. Представляем масштабы, а? Маск, например, мог бы купить все 100 крупнейших компаний России, 70 Яндексов, 27 Газпромов и так далее и тому подобное. Какие мысли у вас возникли после того, как я вот озвучила в таких деталях и подробностях новости? У меня одна мысль, вот это масштабы. Посмотрите, сколько возможностей у нас на этой планете. Если вы, не дай бог, в себе сегодня сомневаетесь, то, пожалуйста, не надо этого делать. Посмотрите, есть успешные люди, которые могут творить вселенского масштаба, ну, если не вселенского, то планетарного масштаба вещи и быть настолько успешными и ресурсами. Будем вдохновляться!

0: Утро с Светой Апельсина. С Аполлоновой Ириной.
1: На русском радио.
2: Ну а сейчас будет подборка необычных профессий, где очень требуется персонал. Да, после Илона Маска сразу захотелось еще больше втянуться. Да, друзья, если у вас возникла зависть, это тоже нормально, принимаем и идем дальше. Завидовать, конечно, можно, но бессмысленно. Так, расскажу вам про самые необычные профессии. Вот они только вылетели в топ из-за своей необычности. Есть такая работа — разглаживать складки на коврах. А, пробовали? Нет? Серьезно, платят за нее весьма неплохо. Для этого существует специальный инструмент с прекрасным названием «коленный кикер», да, то есть бить коленкой. И мастер буквально упирается в ковер и натягивает покрытие ковра ударами колена, убирая волны, складки, неровности. Особенно такие кадры востребованы где? Правильно, в отелях. Там идеальный внешний вид ковров — часть сервиса. До 3000 евро можно заработать, между прочим. Есть чуть более спокойная вакансия — ухаживание за редкими птицами и, кстати, виза в Германию на год. Интересно? Сейчас расскажу подробности. Есть заповедник в горах Гарц. Там мы ищут волонтеров, которые будут развивать парк и проводить экскурсии для гостей. Задача одна — ухаживать за редкими птицами, рысями, енотами и другими животными. Ну, то есть, знаете, немножечко вот окунуться в эту истинную природу. За это вы получите визу на год, бесплатное жилье, питание и, конечно же, страховку. Дополнительно будут оплачивать до 180 евро в месяц наличные расходы. Здесь, конечно, слабовато. Но, тем не менее, многие студенты практикуют вот такую занятость, потому что года хватает на то, чтобы выучить язык, адаптироваться, да, и найти работу получше или учебу в Германии. Так что, друзья, вот вам, пожалуйста, калейдоскоп самых необычных профессий к этому часу. Дерзайте!

0: подари улыбку миру и включи погромче Иру. На русском радио.
1: Вот так вот незаметно, правда, очень быстро пролетает первый час утреннего шоу. Только пришла, поздоровалась, поприветствовала, пожелала доброго утра и пожевала заодно, да? Да, наверное, там пам-пам. Еще разочек сделаю гимнастику, пока, тем более, что Костя Столяров собирается появиться в студии и рассказать о самых интересных и актуальных новостях, между прочим. К этому часу Кипр продлил сниженные акции на топливо. Это хорошо, да, хоть немножечко выдохнем. И, кстати, забавно и любопытно, все бытовые сервисы страны теперь в одном приложении. Если вы о нем еще не слышали, Костя вам расскажет в деталях и подробностях. Можно скачивать и, конечно же, пользоваться. К вам вернусь буквально через пару мгновений, сразу же после Кости. Ну и напоминаю, что вы всегда можете поздравить своих родных и близких с днем рождения. Для этого всего лишь напишите на номер 49-105-7.

0: Реклама на русском.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Вот в наше время...
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Не с колечком.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
8: Да, хорошо погуляли. Теперь хочется начать новую жизнь в новом городе, под новым именем.
9: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипр продлил сниженный акциз на топливо. Никос Христодулидис получил высшую награду армянской церкви. Все бытовые сервисы страны в одном приложении. Теперь подробнее. Правительство Кипра продлило сниженный акциз на топливо еще на 2 месяца, до 31 августа. Мера обойдется госбюджету примерно в 12 миллионов евро. Напомним, льготу ввели в апреле, чтобы сдержать рост цен. Ставки акциза остаются на уровнях 8,33 цента за литр бензина и 6 центов за литр дизеля. По данным Евростата, за год топливо на нашем острове подорожало на 20,5%. Подробности на сайте Лента Кипра. Католикос армянской церкви Арам I 24 июня наградил президента Кипра Никоса Христодулидиса орденом князь Киликии за вклад в поддержку армянской общины и за связующую роль Кипра в регионе. Церемония прошла в президентском дворце в Никосии. Арам I прибыл с делегацией священнослужителей, а также с официальными представителями Армении и Ливана. На Кипре появилось бесплатное приложение, которое собирает воедино все, что обычно приходится искать по разным сайтам. Цены на топливо, дежурные аптеки, уровень воды в водохранилищах, расписание автобусов, штрафы с камер и даже информацию о землетрясениях. Разработчик проекта Source CY Андрей Мельников. Приложение доступно на 4 языках – русском, украинском, английском и греческом. Одна из главных функций Source CY – настраиваемый интерфейс главного экрана. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове по-прежнему жарко и солнечно. Скорость ветра снизилась до 2-4 метров в секунду. Концентрация пыли в норме. Сегодня на побережье страны и в горных районах термометры покажут в среднем 28 градусов тепла. В Никосии будет до плюс 35. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето.

0: Улыбаются все. От курьера до банкира. Потому что в эфире Аполлонова Ира на русском радио Кипр.
1: И снова здравствуйте, очень доброе утро. Друзья, мы продолжаем просыпаться, у нас с вами еще 2 часа, и причем очень таких плотных в этом часе. Будут подарки, мы разыгрышим, поэтому, пожалуйста, сохраняем активность, никуда не уходим. Наоборот, только приемники погромче. Ну а в следующем часе в студии вместе со мной появится прекрасная Анфиса Черная. Будем говорить про ипотеку и разбирать самые последние новости. Так что, друзья, впереди очень много полезного контента. Ну, а я, пожалуй, еще разочек напомню, если у вас сегодня кто-то родился очень важный, то напишите нам об этом на номер 49-105-7. Конечно же, поздравим и всю вашу красоту, любовь, радость, нежность передадим. Так что услышит вся страна. Ну, а прямо сейчас контент, который касается прежде всего родителей мальчиков. Ох, мамочки мои, сейчас расскажу. Оказалось, что родители сыновей стареют быстрее. Та-да-да-дан. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные более 13 тысяч человек. По их наблюдениям, у родителей мальчиков с возрастом чаще отмечается снижение когнитивных способностей, а у матерей также повышается риск проблем с сердцем. Ну, я думаю, что объяснять не надо или надо. Мальчики обычно требуют больше внимания и энергии в процессе воспитания, а вот дочери во взрослом возрасте чаще помогают родителям и оказывают им поддержку. Мужчины! Эта информация касается прежде всего вас. Посмотрите, как вы своим матерям и женам потом впоследствии наносите ущерб здоровью. Я считаю, что об этом надо поговорить, и это тоже надо обсудить. Что уж тут поделаешь, когда у тебя есть сыночка-корзиночка. Надеюсь, вот эта самая корзиночка впоследствии все-таки не будет приносить очень много душевных переживаний, а наоборот станет защитником своей семьи. У меня на этом все, потому что у меня сын, нервы надо беречь.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таковым, Яна Соболева. Как у вас обстоят дела со сладеньким? Тортики, пирожные, булочки, пару-тройку ложек сахара в кофе. Есть такое? Если ваша тяга к десертам вышла за пределы разумного, то пришла пора пересматривать свои пищевые привычки. Причем надо разбираться с причинами сахарной зависимости. Первое, с чего нужно начать, это попробовать отслеживать, какие эмоции или события предшествовали проснувшемуся в вас сладкоежкиному порыву. Человеческий организм биологически запрограммирован на то, чтобы ассоциировать сладкий вкус с чем-то приятным. Возможно, вы заедаете негатив? Второе, не пропускайте завтраки. Что бы ни было, он должен быть регулярно. Пропуск завтрака снижает уровень глюкозы в крови, который мы и стараемся привести в порядок, перекусывая сладостями. Включите в утренний список яйца, овощи, орехи, нежирное мясо, цельные крупы, бобовые и другие продукты, поддерживающие уровень инсулина. Третье. Замените рафинированные быстрые углеводы, которые вызывают скачкообразное колебание уровня сахара в крови, на сухофрукты и сочные фрукты. Их естественная сладость удовлетворит психологический позыв, а клетчатка тем временем разберется со скачками сахара. И на десерт лайфхак. Хотите шоколадку? Сделайте зарядку. А после закажите консультацию у специалиста по питанию в сервисе Milz Food, где вам подберут схему сбалансированного питания или предложат детокс-программу. Наслаждайтесь жизнью, делегируя сервису Milz Food вопросы вашего здорового питания.
0: Сделано со вкусом. Milz Food.
2: Ира Аполлонова на русском радио Кипр.
3: Ну, кстати, про здоровье и про рекорды прямо сейчас поговорим. Тем более, что полезный контент от Яны Соболевой уже прозвучал в эфире русского радио Кипр. Россиянка установила мировой рекорд, пробежав почти 644 километра. Ой, мамочки, спортсменка Вера Чекалина стала рекордсменкой ультрамарафонской гонки на выбывание Биотропика Ультра Трейл. Так, за 4 дня она преодолела 643,7 километра и пробежала 96 кругов, обновив мировой рекорд. Предыдущее достижение принадлежало британке Саре Перри, которая остановилась на 95 кругах. Так, за победу и новый мировой рекорд Вера получит денежный приз и все возможные контракты, я надеюсь, да, потому что, вау, Вера, браво! 644 километра. Господи, какая мощная женщина. И она, ее просто не остановить. Вдохновляет, если честно, такие рекорды. Знаю, что у нас на острове тоже живут спортсмены, которые тренируются, борются за свои призы, награды. И это, конечно же, великолепно, потому что наше тело человеческое способно творить. Ух, что способно творить. Друзья, если вдруг вам нужна была мотивация для того, чтобы, например, записаться в спортзал. Давайте начнем с простых вещей. Вот она, пожалуйста, только что прозвучала. Только вперед, только на рекорд.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
3: Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Limassol в июле и августе. Программа English Enrichment. Аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25-33-705-4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие, впечатления, друзья.
4: Плохая репутация – это когда живешь не так, как хочется другим.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

0: Утро цвета апельсина с Аполлоновой Ириной. На русском радио.
1: Друзья, такая удивительная новость. Вот что значит мощный маркетинг и пиар. HBO потратились, правда. Расскажу. Над Лондоном пролетел дракон в честь премьеры третьего сезона «Дома дракона». 8-метровую модель дракона, да, собрали и разработала немецкая авиастроительная компания AirStage. Дракон состоит из 23 подвижных элементов, имитирующих движение того самого существа. А на создание этого дракона ушло целых 3 месяца. И вот как раз-таки прямо сейчас он парит где-то над Лондоном. Естественно, туристы, которые находятся в этом прекрасном городе, уже выкладывают в сети, обсуждают, как же по-настоящему получилось. Ну, такой немножечко, знаете, эмоции на грани страха и, вау, удивления. Что бы вы почувствовали, когда бы увидели такого дракона в небе? Мне кажется, одно восхищение. В общем, пиар-акция удалась. Конечно же, об этом заговорила вся планета. Ну, а HBO, разумеется, ждет своих зрителей и приглашает к просмотру. Да, прекрасно. Друзья, задала вам вопрос про направление, как раз-таки, куда поедете в отпуск, что уже точно будете делать, а может быть, кто-то еще сомневается, думает, выбирает. Как подсказка, пожалуйста, Лондон, возможно, этого дракончика, ну как дракончика, дракона самого настоящего, вы сможете еще там заприметить. Но, с другой стороны, если вы остаетесь у нас на острове, то уж точно не пожалеете, потому что у нас, правда, безумно красивая страна, разные города и сразу разная какая-то атмосфера. Не знаю, замечали ли вы, но вот правда, в каждом городе, в каждом из регионов какая-то своя нотка. Приезжаешь в Ларнаку, что-то такое очень casual, да, сразу перед глазами вот эти маленькие узкие улочки, такая спокойная, размеренная жизнь. Никосия, конечно, очень сильно отличается по вайбу, там очень много людей, они везде куда-то спешат, и огромное количество пробок. Ах. Но я прекрасно понимаю, почему так, нам просто некуда деться. Пафос поражает вот как раз-таки своей фундаментальностью. Такой очень спокойный, уверенный городочек, да. Ну, а Лимассол, это, конечно, вот красота. Я очень люблю въезжать в Лимассол со стороны Ларнаки, когда, например, едешь, возвращаешься из аэропорта, и вот видишь первые высотки на горизонте и понимаешь, ну все, я дома. У вас также? Поделитесь, пожалуйста, своими эмоциями.

На Кипре 8:30. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Ищете диплом международного уровня, который открывает возможности формировать мир будущего? Университет Кипра приглашает в академическое путешествие и представляет новую программу бакалавриата по устойчивому развитию городов, разработанную совместно с альянсом ЮФЭ, объединяющим ведущие европейские вузы. Получите опыт в инновационной мультикультурной среде и единый диплом университетов-партнеров. Прием заявок уже открыт. Университет Кипра. Создавайте мир, в котором хотите жить.
2: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
3: Дети боятся бабушки-яги, а водители – бабушки за рулем.
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: съешь меня.
1: Сюрприз, дамы и господа. Я обещала, что в этом часе будет розыгрыш, и то самое время настало. Хотите не просто поесть, а пережить гастрономическое событие?
2: На правах рекламы.
1: Лимассол готов удивлять. Откройте для себя Golden Monkey. Кстати, добро пожаловать из всех городов. Ну и, конечно же, в Лимассоле у нас есть такое супер место. Тайский ресторан в прекрасном комплексе The Tower Sand Rafael Resort. Богатое меню, новое блюдо, искусно приготовленные по аутентичным рецептам талантливыми шеф-поварами из Таиланда, между прочим. Традиционные кулинарные техники, лучшие ингредиенты и даже коктейли с яркими вкусами. Ребята, это надо попробовать. Если еще не были, советую, рекомендую. Golden Monkey – это всегда безупречный сервис, незабываемое гастропутешествие. Выбирайте рассадку в элегантном зале внутри ресторана, либо на уютной открытой террасе. Любой формат, в том числе поддерживает заведение, корпоративные мероприятия, официальные торжества, особые события или тихий уютный ужин с близкими. Golden Monkey – Таиланд ближе, чем вы думаете. Подписывайтесь в Instagram Golden Monkey Thai, а также Golden Monkey The Thai Restaurant в Facebook. Мы по традиции будем готовить те самые прекрасные тайские блюда. И один ингредиент тоже по традиции добавим немножечко свой. Сегодня в фокус моего внимания попала жареная говядина с базиликом по-тайски под крапао. Так оно называется, это блюдо. Наиболее знаменитое, кстати, которое обожают ценители тайской кухни в самых разных уголках мира. Оно готовится быстро, легко. Используется говяжий фарш, но можно, кстати, приготовить это блюдо с любым видом мяса, например, из курицы. Мне же попался, знаете, какой прекрасный рецепт, соус для обмакивания. Вот его-то как раз-таки мы прямо сейчас и приготовим. Надеюсь, ваши смартфоны уже у вас в руках, они вам пригодятся. Итак, друзья, я сейчас назову тот самый рецепт. Ваша задача – услышать ингредиент, который я и заменила, и отправить его на номер 49-105-7. И все, очень просто. Тогда вам, возможно, именно вам, да-да, я не шучу, достанется ваучер в ресторан Golden Monkey на 50 евро. Если все готовы, мы начинаем. Острый красный тайский перец чили, рыбный соус, сок найма и чеснок. Вот такой простой рецепт. 49-105-7. Жду ваши смс-очки.
2: Забаву представляет аутентичный тайский ресторан Golden Monkey в комплексе The Tower от

0: представляет аутентичный тайский ресторан Golden Monkey в комплексе The Tower отеля Сан-Рафаэль. Золото вкуса в каждом новом блюде.
1: Ну, с аппетитами у нас все в порядке на острове. Огромное количество СМС полетело на номер 49-105-7. Всем спасибо, друзья. Правда, кому-то не понравился чеснок, но с ним все так. С нами на связи Сергей. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Сергей, вы очень быстро справились с сегодняшним рецептом. Расскажите, пожалуйста, что в нем было не так.
2: Ну, мне не понравился сок найма.
1: Вам не понравился? А вы владелец бизнеса, Сергей?
2: Да нет.
1: Вот поэтому. А если бы, то сок найма вы бы точно оценили. Угу. Расскажите, пожалуйста, так, в Golden Monkey уже бывали?
2: Нет, только слышал на вашем радио.
1: Ага, вот видите, ну мы правда стараемся подсказать лучшие места. Я считаю, что лето должно быть ярким и очень вкусным. А уж тем более, когда такие есть партнеры, да, Сан-Рафаэль Резорт, The Tower, там находится Golden Monkey ресторан, то, конечно же, мы хотим об этом рассказать всем и каждому. С кем пойдете? Ваучер на 50 евро, конечно же, этим утром достается именно вам.
2: С семьей, с сыном, с женой.
1: Так, отлично. Можете даже воспользоваться этой минутой славы и передать им привет.
2: Да, передаю своей семье привет Людмиле, Александру, Всем, кто меня знает. Так. И вообще солнечному Кипру.
1: Отлично. Еще разочек поздравляем. И, конечно же, спасибо вам за то, что вы с нами на одной волне. Ура!
2: Спасибо. Хорошего дня.
0: Ресторан Golden Monkey в отеле Сан-Рафаэль. Новые строчки в меню от виртуозных шеф-поваров из Таиланда. Безупречный сервис, уютная открытая терраса и стильный зал. Идеальное место для кулинарного путешествия.
3: Улыбаются все. От курьера до банкира. Потому что в эфире Аполлонова Ира на русском радио Кипр.
1: Друзья, и второй час тоже очень быстро пролетает на очень вкусной ноте. Ням-ням-ням-ням-ням. Мы его и закрываем, потому что надо двигаться дальше. Впереди Костя Столяров и его самые актуальные новости к этому часу. Ну, а я с нетерпением жду в этой студии Анфису Черную. Будем поднимать сейчас очень серьезные темы, ипотека. Но раскладывайте данные вопросы на молекулы, и поэтому вам с нами будет попроще. Если вдруг у вас есть вопросы к эксперту, то точно не стесняемся, задавайте. Пожалуйста, номер 49-105-7 работает вовсю. Отличного настроения, бодрого утра. Продолжаем просыпаться всем островом.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Mentis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mentis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите. Бронируйте заранее. Билеты на Sold Out Ticketbox.
2: Каждое пространство заслуживает яркого летнего сияния. Найдите свое на грандиозной сезонной распродаже от Димко. Во всех наших магазинах вас ждут уникальные скидки 25% на все светильники и скидки до 60% на избранные товары. Только 2 недели, с 22 июня по 4 июля. Не пропустите. Димко. Свет – это жизнь. Узнайте больше на dimco.eu. Действуют специальные условия.
3: У всех же есть дома чашка, которая определенно чем-то лучше, чем остальные 20, а?
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Что слушает страна? Любимая на русском.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
3: Toy Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Совет мира соберется на Кипре для перезапуска плана по Газе. Кипрский проект переработки растительного масла поборется за европейскую премию. В Лимассоле на 3 дня закроют парковку «Энаэриус». Теперь подробнее. Представители учрежденного президентом США Дональдом Трампом Совета мира на следующей неделе соберутся на одном из курортов Кипра, чтобы пересмотреть стратегию послевоенного управления Газой. Решение принято по прошествии полугода без заметного прогресса. В переговорах примут участие представители Комитета палестинских технократов, которым поручено готовить управление сектором Газа после Хамас, а также госсекретарь США Марко Рубио. МИД Кипра подчеркивает, что Никосия не имеет отношения к программе восстановления Газы, а лишь предоставляет площадку для переговоров. Подробности на сайте Лента Кипра. Образовательная программа утилизации отработанного растительного масла «Тигану Кенеси» вошла в 6 финалистов премии Green Skills Award Европейского фонда образования. Победителя объявят 30 июня. Суть кипрского проекта – в школах устанавливают специальные контейнеры для сбора. Ученики приносят из дома использованное растительное масло, из которого производится биотопливо. Средства, полученные от его продажи, передаются школам для финансирования экологических инициатив. Парковка «Энаэриус» в Лимассоле будет закрыта с 1 по 3 июля включительно. Муниципальные службы в течение 3 дней будут укладывать асфальт. Водителям, которые пользуются стоянкой «Энаэриус», нужно заранее переставить автомобили. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове по-прежнему жарко и солнечно. Скорость ветра снизилась до 2-4 метров в секунду. Концентрация пыли в норме. Сегодня на побережье страны и в горных районах термометры покажут в среднем 28 градусов тепла. В Никосии будет до плюс 35. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Банк. Умные и актуальные финансовые решения от Анфисы Черной.
1: А вот так серьезно, распаковываем третий час утреннего шоу. По четвергам, друзья, у нас премьера программы «Ва-банк» с Анфисой Черной. Анфиса уже в студии. Анфиса, доброе утро.
2: Доброе утро, друзья.
1: Мы с нетерпением ждали. Тема сложная, но насколько у нас вот случился первый эфир, мы поняли, как легко и просто мы раскладываем даже самые сложные вещи на какие-то структурные вещи, что помогает очень четко и, самое главное, без каких-либо лишних домыслов понять и разобраться в этой теме. У Анфисы огромный опыт, и, конечно же, мы очень рады, что наше такое долгосрочное сотрудничество продлится не один месяц, поэтому, ребят, привыкайте и, конечно же, участвуйте в наших беседах. Номер 49-105-7 работает вовсю. Анфис, я сегодня утром увидела новость о том, что в США случился ипотечный кризис, все, не могут даже купить себе однушку, и цены достигли пика. Посмотрела график. В Японии, кстати, тоже повысили ставку на 1%, хотя страна очень долгое время боролась с дефляцией, но вот решили опять-таки наводить немножечко порядки. Что у нас на острове? Я знаю, что тут тоже есть определенные новости, которые, ну, немножко ввергают в шок, а мы попробуем сегодня навести порядок и успокоить общественность.
2: Да, в Америке действительно наступил ипотечный кризис, но правильно его называть кризисом доступного жилья или housing affordability crisis. И, конечно же, в первую очередь это связано с повышением ставки. Да, еще год назад она была в два раза меньше, сегодня 6,5-6,6%. Но на Кипре пока, хоть, как говорится, и не супер крепко, и не навсегда, но у нас здесь вот обратная ситуация. Ставки находятся, если, как говорят на родине, не на дне, то на минимуме, да, потому что...
1: Но ЕЦБ тоже повысил недавно ставку.
2: Да, но тем не менее на сегодняшний день еще банки не отреагировали, да, и, например, фиксированная ставка на те же 3 года остается во многих банках 2,9%, что очень комфортно, но даже по сравнению с США, посмотрите уже, где США и где Кипр.
1: Да-да-да.
2: Политический скандал. Вот. Ну, а, соответственно, пятилетняя ставочка 3,4%, очень комфортненько, то есть при такой ставке мы понимаем, что даже если брать ипотеку на 15 лет, переплата будет даже меньше 40%. Это гениально, это восхитительно. В наших странах, напоминаю, переплата составляет 200-300%.
1: Так, ну сейчас по-больному, да?
2: Сразу.
1: Зато честно. Кстати, из тех, вот вы как эксперт, из тех ставок, которые выдаются на 3 года либо на 5 лет фиксированных, а дальше идет плавающее, вы как эксперт что бы посоветовали выбирать?
2: Да, зависит от стратегии. Если все-таки вы планируете, что на вас упадет какой-то бонус, да, в виде миллиона, пошли на дороге и нашли.
1: Ну, да, конечно.
2: Но вообще в реальности, если видно, что такая перспектива, что, например, в течение 3 лет получится все-таки накопить какой-то куш, и хотелось бы его сразу поместить в ипотеку, чтобы выплатить меньше интересов банка, тогда лучше брать на 3 года. Потому что банк дает возможность рефинансироваться. Об этом мало кто знает. Люди думают, что если они подписались там на 3 года фиксированной ставки, все, дальше пойдет только плавающее, и назад дороги нет. Это не так. Uh-huh. Но если мы понимаем, что у нас нет нужды и необходимости рефинансироваться через 3 года, тогда спокойно можно взять фиксированную ставку на 5 лет, а еще лучше на 10. Не во всех банках ее дают охотно. Она составляет сегодня 3,8%. Но если вы не планируете закрывать свою ипотеку и не надо, просто садитесь как можно дольше на фиксированную ставку.
1: Угу. Вот, пожалуйста, первый совет выдали. А дальше пойдем обсуждать ту самую кипрскую новость, которая влетела в наше пространство, ну и так немножечко взбудоражила общественность. Не переключайтесь.
0: На русском радио Кипр ва-банк с Анфисой Черной, экспертом по кредитованию на Кипре и сертифицированным оценщиком недвижимости. Ипотека для физических лиц. Бизнес-кредитование для компаний и предпринимателей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блестяще выглядеть в любые времена. Такого мощного аппарата в эстетической косметологии еще не было. Уникальное сочетание эффективности и безопасности. Суперлифтинг без хирургии. Так могла бы и совершенно обоснованно начинаться любая рекламная кампания процедуры FaceUp. Информация для всех, кто давно искал идеальную лифтинговую процедуру для нормальной и жирной кожи, стимулирующую рост нового коллагена. Гарантированная подтяжка кожи, уменьшение глубоких и устранение мелких морщин – все это в лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик». Необлитивный лазер в сочетании с технологией инфракрасного термолифтинга смело можно назвать вершиной в эстетической косметологии. Запишитесь на консультацию, и вы заметите эффект сразу после первой процедуры. А после курса результат будет долговременным за счет стимуляции неоколлагенеза. Весь перечень услуг можно найти на сайте ladyesthetic.com.cy или в Instagram.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: Ва-банк. Умные и актуальные финансовые решения от Анфисы Черной.
3: Так, ну нам уже полетели комментарии, мы их тоже обсудим. Уточняют про рефинансирование. Нужно заново банку предоставлять все данные, как и в начале. В большинстве стран так работает. Ну, так и есть.
4: Да, на Кипре точно так же. И при рефинансировании мы вообще сразу говорим, коль вы соберете этот пакет документов, потратите на это, ну, скорее всего, неделю, не так все страшно,
3: да.
4: Заполните форму расходов. И дальше я считаю, что нужно подавать сразу, например, в 3 банка, в 4 банка и смотреть, выбирать лучший опыт. Угу. И при этом, если вы сообщите банку, что вы подумываете, какой банк лучше выбрать, если вы уже получите офер от какого-то банка, это даст вам преимущество при общении и согласовании новых условий поставки с другим банком.
3: Это абсолютно так. Действуйте в своих интересах. Так, ну, мы обещали обсудить новость. Свежее решение Верховного суда по делу покупателя, который взял ипотеку на строящийся объект, но так и не получил недвижимость, потому что девелопер не завершил строительство. Но самое показательное в этом деле то, что суд все равно обязал заемщика выплачивать ипотеку банку, несмотря на то, что дом ему так никогда никто и не достроил, и не вручил. Ну, да. Это страшно. Сейчас вот люди, которые находятся, например, на стадии покупки офф-план, должны были немножко вот...
4: Ну, так, напрячься.
3: Напрячься, да. Как минимум.
4: Не то слово. Потому что почему-то часто у людей в голове парадигма, если банк выступает медиатором,
3: да,
4: сделки, то значит все под контролем. И вот это миф, который срочно нужно развеять. Почему? Потому что банк, конечно, хоть и переводит транши по большей степени, ну, скажем, золотой стандарт на Кипре, архитектор выпускает сертификат готовности того или иного этапа строительства, и далее на основании этого сертификата банк переводит следующий транш. Но это если указано в договоре у заемщика с девелопером. Но, может быть, указаны другие условия. Их нужно обязательно читать. Люди думают, что если они обратились в банк, они под 100% гарантийной защитой, уже не может быть такого, что что-то пойдет не так.
3: Угу.
4: И вот это решение как раз очень показательно. Почему? Потому что логика суда очень простая. Первое. Заемщик сам подписал кредитный договор.
3: Да.
4: Да, и на самом деле, по большому счету, банк уже здесь не сильно волнует. Достроится, не достроится, банк хочет вернуть свои средства.
3: Угу.
4: Дальше. Он письменно разрешил банку перечислять деньги застройщику по сертификатам выполнения работ. Дальше. В документах было указано, что банк не обязан контролировать качество строительства и гарантировать завершение проекта, что вообще-то логично.
3: Ну да.
4: Обязанность банка – это перечислять деньги согласно условиям договора. Если застройщик нарушил свои обязательства, это отдельный спор между покупателем и застройщиком, а не основание не платить ипотеку банку. Поэтому для того, чтобы обезопасить себя и не попасть в такую ситуацию, первое, что нужно сделать, это внимательно понимать, кто несет ответственность в случае недостроя. Это раз. Понятно, что ответственность на застройщике, и для того, чтобы не попасть в такую ситуацию, всегда говорю, лучше идти с проверенными девелоперами, проверенными лицами, потому что это пока на сегодняшний день основной способ, как себя обезопасить.
3: А страховка?
4: Страховка, да, это тоже интересный момент, но сразу скажу, если страховка покрывает недострой, она уже будет стоить не 1200 евро в месяц, то есть мы попадаем на достаточно большие суммы, десятки тысяч евро. Uh-huh. Да, это тоже может стоить того, там, на пару лет сделать такую страховку, но опять, если мы идем с проверенным девелопером, у которого там покупали наши друзья, знакомые, мы лично, или, ну, по крайней мере, он на слуху, на виду, и нет причин, скажем так, за последние там 5-10 лет переживать, это очень большая подстраховка, это очень важно. Вот. И второй момент, конечно, нужно внимательно вчитываться в договор, кто несет ответственность. И также я говорю клиентам, приезжайте сами на стройку. Вот не ждите, пока вам пришлют видео, фото, это все прекрасно, но лучше самостоятельно мониторить хотя бы раз в 3 месяца, приезжать и смотреть, а что там происходит. Не смущает ли вас, что один рабочий ходит по стройке и там заколачивает этот гвоздь? Бывает и такое?
3: Да. Да.
4: Потому что по законодательству острова, если хотя бы один человек есть на стройке, он что-то делает, стройка не заморожена. Mm-hmm. Да? То есть там есть определенные юридические тонкости. Поэтому нужно быть активным, нужно внимательно изучать рынок, действительно, кому стоит доверять, ну, как во всех областях, наверное, нашей жизни.
3: Это правда. Да.
4: И не думать, что банк защитит от всего.
3: Ну, здесь, на самом деле, мне кажется, меньше всего вопросов к банку. Он уже выдал кредит, то есть он уже согласился с вами работать. Здесь как раз-таки дожимать надо виновное, да, лицо.
4: Девелопер.
3: Да, девелоперу в частности. Ну, надеемся, что у нас на острове здесь тоже наведут порядки. Ну, и со стороны государства прежде всего, чтобы вот такого точно не повторялось. Да, друзья, если у вас есть еще вопросы, смело задавайте. Мы вернемся в тему ипотеки. С девелоперами мы тоже сегодня решать вопросы не будем.
2: На русском радио Кипр ва-банк с Анфисой Черной, экспертом по кредитованию на Кипре и сертифицированным оценщиком недвижимости. Ипотека для физических лиц. Бизнес-кредитование для компаний и предпринимателей. Реклама на русском.
5: Хочется чего-нибудь вкусного.
6: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
5: Все!
6: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
5: Стритфуд?
6: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
5: Скорее! В Марину Лимассоло, Иринис 11.
6: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
5: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
7: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800-0707. Сайт leptosestates.com.
8: Женщины уходят плакать в ванну, ну, потому что там акустика просто лучше.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: история. Так что проверка, да? Та самая KYC?
1: Да.
0: Ага.
1: Итак, в этой списке листе у нас 30 пунктов.
0: Да, я боже мой!
1: Я шучу. На самом деле от заемщиков всего 7, поэтому не нужно переживать. Да, и первое, что проверяет кредитный комитет, это как давно вы находитесь на острове. Угу. От этого, собственно, будут зависеть условия. Чем больше вы находитесь, тем лучше будут условия. Чем больше вы находитесь, тем приятнее будет комитету принять решение и доверять вам свои средства. Вот, это первое. Второе. Давайте сразу пройдемся по списку документов, потому что все это проверяет комитет. Я сначала хочу сказать предметно, а потом общими мазками, да, сделать заключение. Второе. Конечно же, проверяет адрес. Вы сейчас на данный момент снимаете или проживаете в собственном жилье. Как долго вы проживаете. Дальше. Нужно будет предоставить 3 пейслипа с места работы. То есть 3 зарплатных ведомости.
0: Ну, это очень просто. Запрашиваете у бухгалтера, да, да, легко. Да.
1: И по закону вообще компания обычно предоставляет эти вещи. Дальше. Конечно же, оплата любимых налогов. Сегодня мы все знаем бесплатный портал Tax4All. Можно туда зайти и сделать выжимку оплаты своих налоговых ведомостей, так называемая форма IR-63.
0: Taxinet.
1: Можно через Tax4All заходить.
0: Уже подтянули?
1: Да.
0: Что я в своем аккаунте, честно, не нашла, но Taxinet там все хранится.
1: Ну, в общем, заходим туда и берем 24-25 год.
0: Ну, если уже оплачивали, потому что продлили из налоговой до октября, 31 октября этого года, поэтому ничего страшного, можно взять за предыдущие годы, либо вот форма IR вот 63.
1: IR-63. Да. И здесь хочу напомнить, что с января 26 года государство обязало абсолютно всех, даже у кого нулевой доход, все равно заполнять эту декларацию. Просто напоминаю. Дальше, конечно, рабочий договор. Дальше, вот, любимый документ, который мы, на котором мы особенно внимание останавливаем, это отчет из страны своего происхождения об отсутствии или наличии ипотеки там.
0: Угу.
1: Да. Если есть
0: это
1: ипотека...
0: В каком случае, если, условно, человек находится на острове достаточно долго, ну, по времени, или, может быть, уже даже получил кипрское гражданство?
1: На усмотрение комитета. Если получено кипрское гражданство, нет, я не помню таких случаев, чтобы запрашивали. Если не получено, 99% запросят.
0: Uh-huh.
1: И к этому нужно быть готовым. И ничего страшного, если у нас в нашей стране есть еще какие-то ипотеки. Если нашего дохода хватает для того, чтобы покрывать и ту, и другую, и третью ипотеку, в этом никакого зла нет. Вот, поэтому вот этот репорт нужно получать. И он действует 6 месяцев.
0: Uh-huh.
1: Дальше. Необходимо получить... и предоставить банку выписки по личному счету. Это иногда запрашивают, иногда нет.
0: Угу.
1: Вот.
0: Какой период?
1: За 6 месяцев.
0: Угу.
1: Да, 6 месяцев. Но это мы говорим про вариант, если человек работает по рабочему договору. А если человек предприниматель?
0: Так.
1: Здесь все сложнее. Казалось бы, наоборот, человек владелец бизнеса, устанавливает себе зарплату, какую хочет, хоть до потолка. И здесь, в общем-то, банки должны, так сказать, драться за такого клиента. Но нет. Такие ситуации всегда проходят сложнее, потому что просто сделать себе гигантскую зарплату, там, 20 тысяч евро, недостаточно для того, чтобы удовлетворить банк, чтобы предприниматель, а точнее акционер кипрской компании, предположим, удовлетворил банк, необходимо предоставить аудиты по этой компании, желательно за последние 3 года, если нет, хотя бы за 2 года, и драфт настоящего года. И, конечно же, компания должна быть в плюсе. Если компания будет в минусе, ипотека накроется.
0: Угу.
1: Поэтому для владельцев бизнеса убедитесь, что ваш бизнес в плюсе, прежде чем подавать документы.
0: Угу.
1: Вот так. Это мы сейчас поговорили о заемщике, и чуть позже я расскажу, какие документы необходимо предоставить по недвижимости.
0: Но пока звучит все очень лояльно. Не так страшен волк, как его малюют. А если вам нужна консультация и дополнительная помощь, то Анфиса, можно, конечно, к вам обращаться. Анфиса Черная к вашим услугам.
2: На русском радио Кипр ва-банк с Анфисой Черной, экспертом по кредитованию на Кипре и сертифицированным оценщиком недвижимости. Ипотека для физических лиц. Бизнес-кредитование для компаний и предпринимателей.
3: На Кипре 9:30. Точное время представляет компания Leos Development. Бутик-башня Visionaire Residences. Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: Хорошо, что есть vzin.com, мой любимый магазин.
4: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. vzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота!
5: Уродилось много фруктов, а выбрасывать их жаль. Не печалься, ты на Кипре. Объявляй свой фестиваль. Что у нас сегодня, апельсины?
6: Διафημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
7: Ва-банк. Умные и актуальные финансовые решения от Анфисы Черной.
8: Ну что ж, друзья, двигаемся дальше. Проверили со стороны заемщика, да? Теперь у нас еще намечаются проверки, но это, по-моему, со стороны уже девелопера. Что же предстоит им показывать банкам?
9: Там еще меньше документов. В принципе, базовых всего 5 штук. Первое – титул. Титул на что? Если нету титула пока на сам объект, должен быть титул на землю. Неважно, что мы берем ипотеку, дом или квартиру. Нужно посмотреть, что данный участок принадлежит компании, которая будет заниматься дальнейшим строительством, да, возведением комплекса, если мы говорим про стройку, которая на первоначальном этапе строительства. Дальше, архитектурные планы. Это должны быть архитектурные планы, которые были поданы на planning permit, то есть это вся структурная инженерия. Соответственно, вот эти планы нужно предоставить. Архитектор или строительная компания с удовольствием вам все это отправит. Дальше. Если проект находится, опять-таки, на первоначальном этапе, все-таки у него должен быть planning permit. Для ипотеки это обязательное условие. Я вам больше скажу, даже building permit больше нужен, потому что банк не выделит финансирование девелоперу, не отправит ни одного транша, пока building permit не будет выпущен. То есть, возможно, такая ситуация, что в целом ипотека уже будет согласована, вы даже подпишете уже свой ипотечный договор, но девелопер по факту будет ждать ровно столько, пока building permit не будет выпущен. Поэтому я всегда говорю, если вы берете недвижимость в ипотеку, постарайтесь, чтобы либо уже вот-вот building permit должен быть буквально там в течение 2-3 месяцев, либо вообще в идеале, чтобы он уже был. Вы покупаете недвижимость не просто так, а в ипотеку, и эти условия обязательно нужно соблюсти. Дальше девелопер должен обязательно выделить долю, заложить ее в пользу банка, долю в своем проекте. Ну, как правило, девелоперы знают об этом. Сейчас, в принципе, 70% рынка сотрудничают с банками, поэтому для них это не проблема, эта доля выделится. Она должна быть тоже особенным образом подписана архитектором. И пусть не будет никаких переживаний, потому что часто этот документ ожидают около 2 недель. Архитектор должен выделить время, внимательно посмотреть, какая доля будет выделяться, подписать, согласовать, отправить. И действительно, это может уйти пару недель, поэтому здесь никакой проблемы нет. Ну и последнее, это, конечно, драфт договора резервации. Он не обязательно должен быть подписан, но он должен существовать в природе. Его нужно отправить, и этого будет достаточно для первичного происхождения прохождения процедуры KYC.
8: Ну, я могу сказать, что на самом деле данный список документов очень сильно важен для вас же самих. И слава богу, что кипрские банки запрашивают. То есть вы таким образом можете быть уверены, что вы покупаете не кота в мешке. У вас все прозрачно, то есть банк хочет прозрачности, но это играет только вам на руку. Поэтому если начинают рассказывать, что ну вот это вот потом, то лучше с этим девелопером, наверное, да, не уходить. Сотрудничество на Кипре, правда, есть определенные девелоперы, которые заранее предоставляют всю эту информацию. Даже еще, кстати, до подписания договора абсолютно что скрывать, да, то есть здесь должны быть максимально прозрачные взаимоотношения между покупателем и продавцом, и весь список, который уже заранее готов, вам только добавляет уверенности, что вы точно приобретаете дом своей мечты. Это же так прекрасно. Ну, а в реализации этих мечт, конечно же, помогают в том числе и банки. Если вдруг у вас есть вопросы, опять-таки, если вам нужна дополнительная консультация, то здесь круче, чем Анфиса Черная, вам никто не поможет. Анфиса – главный специалист по всем вопросам, связанным с ипотекой.
7: На русском радио Кипр «Вабанк» с Анфисой Черной, экспертом по кредитованию на Кипре и сертифицированным оценщиком недвижимости. Ипотека для физических лиц. Бизнес-кредитование для компаний и предпринимателей.
2: Новая песня на русском.

0: Ва-банк. Умные и актуальные финансовые решения от Анфисы Черной.
1: Так, мы еще немножечко, да, на проверку сходим. Чекап с Анфисой Черной, да.
2: Да, хотела бы сказать еще вот какой момент. Люди берут в ипотеку не только новострой, но также вот. Вторичное жилье. Смотрите, если покупается вторичная квартира, и у нее уже есть титул, ну, это просто прекрасный вариант, легкий, быстрый. Угу. Банк видит, что квартира готова, клиент видит, что никаких рисков нет. В общем, как говорится...
1: Красота!
2: Любо-дорого закрыть такой кейс. Но бывает такое, что в ипотеку берется дом. И вот здесь всегда начинаются кавалькады различных моментов. Значит, конечно же, титул на землю есть всегда. Угу. Да? Это крайний случай, это уже совсем что-то произошло невероятное, если нет даже титула на землю.
1: Обычно... Не, ну мне кажется, так его не надо, давайте откровенно.
2: Сразу.
1: Ну просто да. Нет. Все.
2: Да, просто нет и все. Если титул на землю есть, но с документами по дому проблема, тут стоит покопаться. И иногда эти кейсы стоят того, чтобы уделить им внимание, потому что из-за проблем с документами, в принципе, владельцы жилья готовы охотнее идти на скидки, да, по такому жилью. Соответственно, что бы я здесь хотела отметить? Часто бывает, что дома есть final approval, то есть уже приходили пожарные необходимые инстанции, mm-hmm. и было подтверждено, что дом построен в соответствии с архитектурным планом, но люди просто не позаботились и не выпустили титул. Здесь ничего страшного нет, банк по-прежнему будет финансировать такой проект. Банку не обязательно, чтобы вы принесли прямо сейчас и показали этот титул. Для него, в принципе, важно, что он в теории может быть, если совершить те или другие действия. Поэтому, если у дома нету титула, это не значит, что он не подойдет в ипотеку. Другое дело, что если в доме были какие-то нарушения сделаны, отличные от плана, и их надо исправлять, но даже в этом случае, в принципе, нет причин отказываться от ипотеки, потому что можно взять стороннего архитектора, заплатить ему деньги и попросить его либо вообще полностью сделать новый проект. Что это значит? Это значит, что создать новые архитектурные планы, подать их в регистрационную палату Кипра и на основании новых планов выпустить титул. Да, это будет дорогостоящее мероприятие, может быть, даже порядка 20 тысяч евро на дом, там, квадратуры 180-150 квадратов. Угу. Но, опять, если вы этот проект представите банку и скажете, будет так и так, то это, в принципе, будет основанием для того, чтобы выдать ипотеку. Поэтому со вторичкой здесь не все так однозначно, и не нужно сразу пугаться, если не хватает каких-то документов. Тут нужна хорошая юридическая, да, и архитектурная экспертиза для того, чтобы понять, стоит ли идти дальше в этот кейс или нет. Но бывают, конечно, откровенно совершенно невероятные вещи, где сложно вытянуть кейс. То есть со вторичкой лучше всегда консультироваться и с архитектором, и с юристом, и с банком, чтобы глубже понимать, действительно ли это безопасная сделка.
1: Да, спасибо большое. И, так или иначе, даже если вам предлагают все скидки мира, не стоит ввязываться в то, где нет фундаментальных документов, потому что это просто потраченные деньги. Хотя я знаю, что недавно обсуждали новость, заставили выдавать титулы, которые там 10 лет, по-моему, 10-летней давности на недвижку, все-таки навели порядок. Иногда, кстати, не выдают титул не потому, что было что-то нарушено, а тут уже вопросы к земельному, да, кадастру, комитету, как он правильно называется.
2: С двух сторон. Бывает, кадастр ввиду большого количества заявок, объема и недостатка сотрудников являет промедление. А иногда бывают сами собственники просто не инициируют выпуск титула, не приходят за ним.
1: Такое бывает?
2: Да.
1: Удивительно, конечно.
0: На русском радио Кипр Ва-банк с Анфисой Черной, экспертом по кредитованию на Кипре и сертифицированным оценщиком недвижимости. Ипотека для физических лиц. Бизнес-кредитование для компаний и предпринимателей. Мы

0: Ва-банк. Умные и актуальные финансовые решения от Анфисы Черной.
1: Так, ну мы еще немножечко, да, посмотрим на доходы, расходы, семейное положение, кредитная история, скрытые критерии оценки клиента и будем завершать, потому что все, время практически вышло.
2: Да, доходом у нас будет вообще отдельная тема, ага. Посвящена.
1: Класс, здесь учимся хочу... зарабатывать, Санфис да. Черный.
2: Но здесь хочу подытожить. Значит, да. В принципе, достаточно одной недели для того, чтобы собрать все документы. На что уйдет больше всего времени? На кредитный репорт из страны своего происхождения. Угу. В России его можно получить бесплатно через портал госуслуги. Для этого нужно иметь российскую сим-карту. В Украине это делается через ДИА. Программу, в принципе, тоже достаточно легко. В Беларуси чуть посложнее через кредитное бюро. Это нужно будет доставать, по-моему, за небольшую денежку, но здесь кто как сориентируется. Угу. Но вот это действительно может занять около недели. Также необходимо отправить письмо в службу обязательного социального страхования, так называемый Social Insurance Кипра. Да. Это можно сделать по e-mail, не нужно делать appointment или встречу в КЭПе.
1: Более да. того, они сейчас вообще не принимают эти встречи, они хотят только через e-mail.
2: Электронно, да. И, честно говоря, работает, летает, то есть уже проверено 2-3 очень дня. Много раз. 2-3 дня, совершенно верно, вам все приходит на любой период, и не нужно никуда идти. Вот. От работодателя запросить все тоже достаточно пару дней. Ну и налоговая выжимка, ее можно сделать буквально за полчаса, войдя в портал. Относительно девелопера. В принципе, 90% девелоперов, у них уже есть некая папочка там где-то на Google диске, где все это есть. Поэтому да. вам дают ссылочку, вы скачиваете. И единственный момент. Ни в коем случае не отправляйте в банк все, например, ссылку на Dropbox. Банкам запрещено работать со ссылками, поэтому все
1: это
2: документы...
1: грамотно.
2: Угу. Да, все документы необходимо прикреплять файлами. Более того, убедиться, что они весят не более 15 мегабайт. И обязательно, когда вы отправите файл, напишите своему банкеру, ну, если будете работать через нас, тогда нам, чтобы убедиться, что письмо дошло. Потому что очень часто люди ждут по 2-3 недели, не понимая, что их письмо даже никуда не ушло.
1: Да.
2: Это такой банальный момент, на котором можно обжечься. Вот. А в остальном все пройдет быстро, хорошо. Благо, что местный рынок очень хорошо знаком с принципом работы ипотеки. Я сейчас говорю в первую очередь про девелоперы и банки. Поэтому просто настройтесь, сидите вперед, у вас все получится.
1: Анфиса Черная вещала на всю страну, друзья, по четвергам. Программа «Ва-банк». Решаем сложные вопросы легко и просто. Ну, а если вам нужна дополнительная консультация, то, конечно же, стучите, пожалуйста, напрямую. Все явки и пароли мы оставили у нас в Instagram russianradio.cy. Анфиса, как всегда, очень добрая, понятная, структурированная, бизнес-утро. Спасибо большое за эти ноты и за вот такой вот ракурс шоу «Русские перцы».
2: Спасибо вам. Отличного дня.
0: На русском радио Кипр «Ва-банк» с Анфисой Черной, экспертом по кредитованию на Кипре и сертифицированным оценщиком недвижимости. Ипотека для физических лиц. Бизнес-кредитование для компаний и предпринимателей. Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники. Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях. Лента Союз.
3: Каждый новый день – это особый повод для встречи. Ararat Signature Collection представляет Signature Days. Новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8000-24-24, 8000-24-24.
4: Умные мысли приходят в голову лишь тогда, когда фигня уже сделана.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Разбудить легко. Полмира может только наша Ира.
1: Друзья, вот такой вот замечательный у нас сегодняшний утренний подъем получился. Спасибо, во-первых, за то, что были с нами на одной волне, на одной частоте 99 FM. Прямо сейчас забежала к вам попрощаться и пожелать отличного дня. Далее в программе Костя Столяров и самые актуальные новости к этому часу. Поэтому не переключайтесь, пожалуйста, послушайте. Костя старался и выбрал самое актуальное. Если вы хотите получать напрямую новости очень быстро и оперативно, то очень рекомендую вам подписаться на ленту Кипра. Это тоже наша медиагруппа. Каждые 15 минут обновления вам понравится. Есть для удобства группа в Телеграм, лента Кипра, так она и называется. Ну а с часу дня и до трех включительно эфир продолжит прекрасная и шикарная Яна Соболева, которая в том числе поддержит, даст вам сил и много полезной информации. Все те поздравления, которые не успели озвучить в рамках утреннего шоу, отправляются на день, так что дождитесь, все обязательно случится и произойдет, будет много-много счастья. Ну а я с вами на этом попрощаюсь, ваша радиоледи Ира Аполлонова, услышимся завтра в пятницу. Ну а теперь очень красиво и громко на всю страну нашу утреннюю мантру. Калимерушка!

0: Русское радио. Только любимая. Только лучшее.
1: Погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
2: На Кипре 10 часов.
3: Спонсор часа – Пунин Групп.
4: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
5: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Отстраненный мэр Пафоса вновь отверг обвинение в изнасиловании. Волонтеров зоозащитников начнут официально авторизовывать после нападений. Все бытовые сервисы Кипра теперь в одном приложении. Теперь подробнее. Уголовный суд Пафоса 24 июня заслушал показания отстраненного мэра города Федераса Феденоса. Градоначальник отверг все 5 пунктов, включая изнасилование и использование вещества, которое могло подавить сопротивление. Дело связано с событиями 2014 года, которые якобы разворачивались в Пафосе. Заявление от потерпевшей поступило в полицию только в начале 2026 года. Феденос считается невиновным, пока его вина не доказана в суде. Он остается на свободе под залогом в 100 тысяч евро. Следующие слушания пройдут с 27 по 31 июля. Волонтерам, которые занимаются отловом и стерилизацией бездомных кошек, начнут выдавать официальные удостоверения. Решение приняли после нескольких случаев нападений на участников программы. При этом полиция часто не в курсе подробностей государственной схемы стерилизации бродячих кошек. На Кипре появилось бесплатное приложение, которое собирает воедино все, что обычно приходится искать по разным сайтам. Цена на топливо, дежурные аптеки, уровень воды в водохранилищах, расписание автобусов, штрафы с камер и даже информацию о землетрясениях. Разработчик проекта Source CY Андрей Мельников. Приложение доступно на 4 языках – русском, украинском, английском и греческом. Одна из главных функций Source CY – настраиваемый интерфейс главного экрана. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове по-прежнему жарко и солнечно. Скорость ветра снизилась до 2-4 метров в секунду. Концентрация пыли в норме. Сегодня на побережье страны и в горных районах термометры покажут в среднем 28 градусов тепла. В Никосии будет до плюс 35. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е, родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
7: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн – вина со всего света, крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте, с доставкой по Кипру. Пунин Вайн – у нас выбор не случайный, мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола или заказывайте онлайн на puninwine.com.
8: Задумалась. Это не когда проехала свою остановку, а когда притащила на работу пакет с мусором.
9: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

На Кипре 10:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leusdevelopment.cy.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Откройте для себя идеальное сочетание вкуса и релакса. Насладитесь блюдами японской кухни в Капо-суши. Для бронирования звоните 97 97 10 09. А затем подарите себе аутентичный тайский массаж от опытных терапевтов Фэн Тай Массаж. Запись по телефону 97 88 9963. Все в одном месте. На Георгию А, 58, в Гермасое.
2: Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях. Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96 36 45 84. Леофора Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
3: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
4: buysellcypress.com. 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
5: Близорукость – это не болезнь, а дар. Хочешь – узнаешь людей на улице, а хочешь – нет.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Все будет хорошо.

штурмовать. Я уже не осаждаю крепости. На руинах стоя, с белым флагом воевать.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Bolt, Wolt и Foodie.
0: Новости. Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Совет мира соберется на Кипре для перезапуска плана по Газе. Кипрский проект переработки растительного масла поборется за европейскую премию. В Лимассоле на 3 дня закроют парковку «Энаэриус». Теперь подробнее. Представители учрежденного президентом США Дональдом Трампом Совета мира на следующей неделе соберутся на одном из курортов Кипра, чтобы пересмотреть стратегию послевоенного управления Газой. Решение принято по прошествии полугода без заметного прогресса. В переговорах примут участие представители Комитета палестинских технократов, которым поручено готовить управление сектором Газа после Хамас, а также госсекретарь США Марко Рубио. МИД Кипра подчеркивает, что Никосия не имеет отношения к программе восстановления Газы, а лишь предоставляет площадку для переговоров. Подробности на сайте Лента Кипра. Образовательная программа утилизации отработанного растительного масла «Тигану Кенеси» вошла в 6 финалистов премии Green Skills Award Европейского фонда образования. Победителя объявят 30 июня. Суть кипрского проекта – в школах устанавливают специальные контейнеры для сбора. Ученики приносят из дома использованное растительное масло, из которого производится биотопливо. Средства, полученные от его продажи, передаются школам для финансирования экологических инициатив. Парковка «Энаэриус» в Лимассоле будет закрыта с 1 по 3 июля включительно. Муниципальные службы в течение 3 дней будут укладывать асфальт. Водителям, которые пользуются стоянкой «Энаэриус», нужно заранее переставить автомобили. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове по-прежнему жарко и солнечно. Скорость ветра снизилась до 2-4 метров в секунду. Концентрация пыли в норме. Сегодня на побережье страны и в горных районах термометры покажут в среднем 28 градусов тепла. В Никосии будет до плюс 35. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Каждое пространство заслуживает яркого летнего сияния. Найдите свое на грандиозной сезонной распродаже от Димко. Во всех наших магазинах вас ждут уникальные скидки 25% на все светильники и скидки до 60% на избранные товары. Только две недели, с 22 июня по 4 июля. Не пропустите. Димко. Свет – это жизнь. Узнайте больше на dimco.eu. Действуют специальные условия.
3: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
4: Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего, слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
5: Никогда, никогда не деритесь с некрасивыми людьми. Им терять нечего.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 11:30. Точное время представляет компания Leos Development. И единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Limassol в июле и августе. Программа English Enrichment. Аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25-33-705-4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие, впечатления, друзья.
2: Каждый новый день – это особый повод для встречи. Rarada Signature Collection представляет Signature Days. Новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Rarada. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8000-24-24, 8000-24-24.
3: Хорошо, что есть vzim.com, мой любимый магазин.
4: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. Evzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота.
5: Только у слабой женщины мужчина во всем виноват. У сильной он еще и наказан.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Лето.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Mentis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mentis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите, бронируйте заранее. Билеты на Sold Out, Ticketbox.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: А вы тоже, уходя из дома, говорите коту или собаке, куда вы пошли и когда вернетесь?
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 12.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Ищите диплом международного уровня, который открывает возможности формировать мир будущего? Университет Кипра приглашает в академическое путешествие и представляет новую программу бакалавриата по устойчивому развитию городов, разработанную совместно с альянсом ЮФЭ, объединяющим ведущие европейские вузы. Получите опыт в инновационной мультикультурной среде и единый диплом университетов-партнеров. Прием заявок уже открыт. Университет Кипра. Создавайте мир, в котором хотите жить. Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: Моя девушка на свадьбе поймала букет невесты. Не знаю, как мы теперь будем встречаться, если она выйдет замуж.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр. Все будет хорошо».
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Bolt, Wolt и Foodie.
0: Лето на русском.

0: на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Добрый день, господа и дамы. Яна Соболева в студии. Здесь с отличным настроением и готова делиться с вами всем, что есть в моем арсенале. Конечно, как всегда, отличная музыка, новости. Полистаем ленту. А еще календарь, карта дня и, конечно, яркие события. Более того, наш стол заказов открыт всегда по будням в определенные часы с 7 до 10 по утрам и в обед с часу до 3. Поэтому используйте этот канал поздравления для того, чтобы подарить самые незабываемые эмоции именинникам или просто передать приветы. Когда люди слышат свое имя по любимому радио, это сразу букет всяческих эмоций, которые улучшают настроение и даже, кстати, влияют положительно на гормональный фон. А сегодня еще День дружбы и единения славян. И это отличный повод нам всем вспомнить, насколько мы одинаково можем звучать, мыслить, думать. Есть факты, которые удивляют даже историков. Ну, во-первых, славяне – одна из крупнейших языковых общностей планеты. Сегодня на славянских языках говорят более 300 миллионов человек. Во всех точках мира вы можете услышать похожую на родную или прям родную речь. Ну а еще факт, который знают немногие. Самый древний из известных протославянских словарных пластов связан не с государством, а с природой. Лес, мед, пчелы, реки. Получается, древние славяне были прежде всего народом лесов, земли и земледелия. Еще один удивительный момент. В Праге в 1848 году состоялся славянский конгресс. И там появился знаменитый панславянский флаг. И если вы думаете, что вы не знаете, как он выглядит, то все нормально, не удивляйтесь. Сочетание белого, синего, красного цветов. Позже оно стало основой флагов многих славянских государств. Ну и, конечно, про фантастическое. На территории современной Сербии находится археологический памятник Липенский вир. Возрастом около 8 тысяч лет. Некоторые исследователи считают, что это мог быть один из древнейших астрономических центров Европы, связанный с наблюдением за звездами, и стоят за этим славяне. И еще любопытный факт. День дружбы и единения славян отмечают именно 25 июня. Не потому, что в этот день что-то великое историческое произошло. Нет. Дату выбрали специально, нейтрально, без привязки к конкретной стране, чтобы праздник принадлежал всем славянским народам одинаково. Так что сегодня, друзья мои, хороший день вспомнить, что, несмотря на границы, традиции, судьбы, миллионы людей по-прежнему связаны общими словами, культурой и историей. И вот на этой ноте хочу поздравить всех, кто говорит и понимает русский язык. И, кстати, нас гораздо больше, и благодарю отдельно тех киприотов, которые замечательно владеют русским языком или стремятся нас тоже понимать. И за их лояльность низкий поклон кокошникам в пол.

0: Кипр.
1: Мы с вами влетаем в этот час, и, конечно, ровно в это время стало уже традицией в 13.13. Мы смотрим на тенденции дня. И давайте сегодня запомним, что 25 июня – день коммуникации и масштабирования. Не сдерживайте себя и позволяйте себе быть больше, чем вы привыкли. Сегодня общий день под энергиями расширять границы через общение. Очень меркурианские, как сказали бы астрологи. Поэтому давайте запомним, что масштабирование своих проектов и идей. Галочку ставим. Можно общаться, выступать, встречать новых людей, знакомиться и делать, кстати, первые шаги в этом направлении. Это все может принести классные возможности. Сфера вообще здесь не обозначена, поэтому и в бизнесе, и в личной жизни you're welcome. Ведите переговоры, создавайте новые связи и знакомьтесь с людьми без стеснения. Ну да, легко сказать. А еще заявляйте о себе. Сегодня очень классно писать посты, выходить с говорящей головой в сторис. Пожалуйста, презентуйте свои продукты. Сегодня все энергии на вашей стороне. Открываем сердца возможностям, избегаем обид и точно не делаем. Чего? По списку. Не спорим, не доказываем, все тайное все равно станет явным само по себе, не осуждаем вообще никого и ничего, просто делаем выводы молча. Беспечность и борьба – это признаки таких себе низких вибраций. Подписывать договоры и серьезные покупки совершать сегодня к вечеру точно не нужно, поэтому если есть возможность перенести, то сделайте это. И не поддавайтесь ощущению, что все не так. Ну, в общем, если чувствуете, что газлайтите кого-то или вас кто-то, сразу обозначите границу и сразу тормозите. Не нужно этого делать. Ну, а что касается подсказки, к которой мы привыкли и которая помогает нам еще и фантазию прокачать, то прямо сейчас и узнаем, какая будет карта.
0: Карта для старта.
1: Для старта второй половины дня, конечно же, мы уже подводим итоги, обедаем, как-то меняем настроение, потому что вторая часть дня отличается от первой. То мы с утреца встали, и жаворонки сразу полетели активничать, и уже после обеда чувствуют, что все, бензин заканчивается, и в машине у них тоже. А кто-то, простите, как совушки, только к обеду разгоняется. Ну, давайте сегодня, наверное, сделаем коллективным полем такой запрос. А что вне зоны нашего внимания? Внимание, что как раз отягощает наши усилия какие-то, может быть, мешает. В общем, какие препоны и препятствия, на что обратить внимание. Ну, может, получится соединить. Я вам всегда помогу. Ну, а так, я напомню, что сейчас я вытягиваю метафорическую ассоциативную карту для всех нас, а уже в индивидуальном порядке вы идете в сторис и смотрите на нее. На RussianRadio.cy в Instagram мы всегда ее выкладываем для того, чтобы вы соединились со своим подсознанием. Итак, карта Достана. Достана. О, надо, кстати, разобрать в нашей рубрике «Глоссарий и вокабуляр», потому что многие путаются, я не исключение. Итак, достаю карту «Внутренний герой», точнее, она уже у меня, переворачиваю. Ах, как же связать с запросом? Давайте сначала опишу. Здесь, мне кажется, и плюс, и минус, и зима, и лето, и холод, и жар, и день, и ночь. С одной стороны, слева все такое, знаете, холодненькое, тона серо-голубые, и как будто это город в дымке. С правой стороны, это круглые карты, там, наоборот, огненные энергии, в общем, солнечные какие-то облака, и в них непонятно, что это. Заходите, разглядывайте. Правда, не буду навязывать, потому что это прям мелкие детали. Может быть, доспехи чьи-то. Посреди всего этого дверь. Напротив нее стоит девочка или девушка, в общем, фигура в платье, явно указывающая на гендер определенный. А вот впереди очень красивая картинка, где открывается мир фантазии, может быть, даже искусственного интеллекта и чего-то очень светлого и яркого, потому что там вихрь цветов радуги. И вот о чем это может быть? Ну, давайте я немножко направлю. Кому-то нужно обязательно разгрузить себя, может быть, какой-то фантазией, позволить себе пописать в стол стихи или написать кому-то признание в любви в той форме, в которой вы еще не пробовали. А кому-то, может быть, себе письмо в будущее. Еще как вариант подписать наконец-то какие-то бумаги, которые открывают новые перспективы. Еще про дверь. Может быть, вы сейчас стучитесь в какую-то дверь, и она все еще заперта, а может быть, несколько дверей открыты перед вами. Но ключевое здесь это гендер фигуры. Да? Тут проявленная девушка, и это может быть как ваша дочка, ваша коллега, вы сама или ваша сестричка. В общем, прислушивайтесь сегодня к женщинам вокруг вас. Возможно, в разговоре с ними вы для себя что-то почерпнете. Вот на этой ноте отправляю вас в наш Инстаграм. Дальше уже самостоятельная работа, потому что очень важно при взаимодействии с метафорическими картами ловить собственные ощущения, мысли, чувства и ассоциации. Я лишь вам помогаю во всей этой развилке найти собственную тропинку. А их может быть до сотни, если не больше, потому что сколько людей, столько и трактовок. И здесь, что мне больше всего нравится, невозможно навязать. Вам либо откликается, либо нет. Поэтому заходите, смотрите, вдохновляйтесь, и это ключевое. И пусть этот день станет классным и принесет вам те бенефиты, на которые вы рассчитываете.
0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
2: buysellcypress.com. 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
3: А по-настоящему веселые люди могут танцевать даже под аудиокнигу. Главное погромче включить.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: о мире в одном радиоэфире.
1: Друзья, сегодня есть знаменитые именинники. Это Джордж Оруэлл, например, английский писатель, Владимир Толоконников, потрясающий актер, и Владимир Крамник, российский шахматист, 14-й чемпион мира по шахматам. Но ключевой фигурой для целой компании людей не они все являются, а девушка с красивым именем Анна, и сейчас мы ее будем поздравлять.
2: Алло.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Анна, ну вот то самое время, когда вас услышат на любимом русском радио Кипр 99 FM. Я вас приветствую, с днем рождения.

0: Пусть все мечты сбываются, пусть паспорт пополняется новыми штампами из путешествий. Рядом всегда будет отличная компания, а каждый день дарит яркие впечатления, улыбки и незабываемые приключения. Оставайся такой же красивой, энергичной. Ура! Лана Парис и Анна Мария!
1: Спасибо большое. Я догадалась.
0: А ну, у вас было время подумать, пока звучал трек, конечно же. Ань, ну какие у вас планы? Готовы ли вы исполнить все требования ваших друзей попунктно?
1: Конечно, обязательно. У нас уже запланировано несколько путешествий, поэтому все будем исполнять.
0: Но в таком случае пусть благоволят вам все энергии этого дня. Сегодня действительно очень мощный день. Вы можете манифестировать вслух, про себя, записывать какие-то желания, и они точно будут иметь большие шансы на реализацию. А от Русского радио тоже вас поздравляем. Эти аплодисменты вам.
1: Спасибо большое, спасибо.
0: Анна, прекрасного дня. Конечно, я всегда говорю, когда есть вокруг вот такие люди, ты можешь автоматом зачислять себя в ранг самых счастливых людей, потому что человеку нужен человек, и когда о тебе помнят, да еще и вот так ценят, это же дорогого стоит. Если вы хотите поздравить своего именинника также, то, конечно, можете делать это и заблаговременно. Пишите нам 49-105-7 или кнопка «Закажи друга» на нашем сайте russianradio.co. Ну, а мы, прежде чем прозвучит песня в адрес всех именинников и в лице Анны, каждому из них зазвучат некоторые позывные, должны с вами сверить часы и понять, что да, за всем следим, все успеваем, рабочий день все-таки, независимо от того, в отпуске вы или нет, все равно есть какие-то планы. Так вот, пусть они все спорятся, пусть они все укладываются в ваши возможности. Тайм-менеджмент, как говорится, наше все, но никто не запрещает вам немножко отойти иногда в сторону. А с вами здесь Ян Соболева до 3 часов дня. Я принимаю и заявки, и приветы. И вот, кстати, один прилетел уже сейчас. Большой привет моей подружке Наташке. Ну, тогда и Наташку берем в компанию. И песня следующая для всех девушек Лимассола. Ну, а в первую очередь для Анечки.
2: На Кипре 13:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.co.

0: Реклама на русском.
1: Хорошо, что есть Exim.com, мой любимый магазин.
2: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. Exim.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота!
3: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 30 30 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
4: Каждое пространство заслуживает яркого летнего сияния. Найдите свое на грандиозной сезонной распродаже от Димко. Во всех наших магазинах вас ждут уникальные скидки 25% на все светильники и скидки до 60% на избранные товары. Только две недели, с 22 июня по 4 июля. Не пропустите. Димко. Свет – это жизнь. Узнайте больше на dimco.eu. Действуют специальные условия.
5: Самые высокие рейтинги на Кипре у сарафанного радио. А мы на втором месте.
6: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
0: Новая песня на русском.

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: У каждого из нас есть личный календарь, а есть общественный, а еще есть у каждой страны и даже у некоторых городов. Поэтому мы все это обрабатываем, соединяем и ищем для вас и себя поводы, когда можно устроить себе небольшой праздник. Поэтому прямо сейчас мы полистаем таковой. Самое главное, что начнем с того, что сегодня день лимонада, и мне кажется, самый сезон, поэтому обязательно попейте сегодня этот чудодейственный напиток.
0: Держи повод.
1: Ну а еще не забудьте поздравить своих друзей-моряков. Сегодня день моряка, причем интернациональный, уже несколько десятков лет, второй десяток лет уже пошел, когда его отмечают официально. И люди, для которых море – это их стихия, родной дом, которые все в этом понимают, заслуживают особого внимания. Поэтому сегодня, пожалуйста, что там им дарят? Ракушки? День улыбок незнакомым людям. О, это наше все. Заметили, что когда вы только переехали на Кипр, вы еще были таким скромняшкой, который с опаской смотрел на людей, которые тебе улыбаются. Ты их не знаешь, а они тебе улыбаются. И потом, спустя какое-то небольшое время, ты видишь, как ты сам уже открываются двери лифта, незнакомое лицо, а ты «Калимера! Привет!» И был такой у вас? Я думаю, что все плюс-минус через это проходили. На самом деле ученые выяснили, что самые улыбчивые народы не обязательно самые счастливые. Да. Часто причина в истории, там, где веками встречались люди разных языков, культур, улыбка стала универсальным способом показать «я настроен мирно». А вот во многих славянских странах искренняя улыбка традиционно предназначалась для близких людей, так что серьезное лицо еще не означает плохое настроение. Возможно, именно поэтому день улыбок незнакомым людям и существует, чтобы нам напоминать. Иногда дружелюбный взгляд способен сказать больше тысячи слов, поэтому сегодня улыбайтесь. Да и вообще всегда это можно делать. Сегодня Всероссийский день национальной гордости, день посадки деревьев на Филиппинах, день рукопожатий в США, день йода в Таиланде, день книги в Парагвае, глобальный день Битлз, которому уже 17 лет, между прочим. Так что если вы фан классики, пожалуйста, сегодня что-нибудь на репите послушайте. Вообще, такие дни, мне кажется, особые, созданы для того, чтобы мы точечно и целенаправленно себе ставили какую-то задачу. Еще сегодня день козьего сыра, и у нас здесь просто край сырный, поэтому нарезочку и сырную тарелочку к ужину. Будьте любезны. День работников статистики отмечается 11 лет, а еще сегодня тот день, когда 99 лет назад в СССР был запатентован прибор для записи звука на кинопленку. 25 июня 1935 года основана Международная ассоциация писателей. Уже 91 год мы празднуем. Но те люди, которые вообще к книгам имеют отношение, знают о существовании такого дня. Именины у Петра, Анны, Андрея, Ивана, Степана и Марии. Пожалуйста, пишите свои смс. Это такие распространенные имена, поэтому друзья точно носители этих имен есть у каждого практически нашего слушателя. Поэтому я думаю, им будет приятно. Присылайте, пишите, отмечайте и не забывайте подписываться тоже, потому что всегда приятно отметить и того, кто потратил время и захотел с помощью любимого радио подарить кому-то улыбку. В общем, отличные поводы, мне кажется, сегодня просто не избежать маленькой пятницы.
0: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20

0: Вовчик на русском.
1: Друзья мои, не Netflix'ом единым сыт человек-киноман, поэтому мы с вами сегодня заглянем в эту рубрику для того, чтобы вы составили, может быть, если откликнется, свой список из тех потрясающих отечественных творений, в которых сегодняшние именинники сыграли блестящие роли. Ну, начнем мы с Альберта Леонидовича Филозова, который многим известен по очень крепким вторым ролям. Он, кстати, удивительным амплуа обладал. Практически нет большой какой-то крупной главной роли, но все второстепенные запоминались, и многие даже путали, что, вот, казалось бы, запомнили из какого-то фильма вот эту второстепенную роль, потому что сыграно было гениально. Вообще, изначально он учился на токаря, затем сходил в армию и потом связал уже свою жизнь со сценой. Кстати, был еще и преподавателем в ВГИКе и поставил даже две режиссерские работы. Ну что, мы посмотрим в его киноработах, из чего можно вам выбрать что-то на вечерок. Конечно, вам и не снилась роль Константина Лавочкина, отца главного героя, одна из самых известных работ Филозова. Во-первых, сам по себе фильм периодически нужно пересматривать. Ну и в контексте того, как мы сейчас выстраиваем отношения с детьми, как это было тогда, и он не оставляет равнодушным, тем более музыка и крепкие актерские работы – это все в копилку вашей насмотренности. Мэри Поппинс, до свидания, мистер Бэнкс, но, конечно, многие зрители запомнили его именно по этому музыкальному фильму. Тегеран 43, Человек с бульвара Капуцинов и Никола Паганини, а также в августе 44-го. Пожалуйста, интеллигентные, тонкие, иногда очень загадочные персонажи второго плана, все к вашим услугам на какой-то из вечеров. Что касается другого именинника этого дня, то обязательно заценим и работы Владимира Толоконникова. Это потрясающий наш актер. Но здесь, конечно, я сейчас назову ленты, и вы сразу поймете, о ком идет речь, если вдруг фамилия как-то вам не запомнилась. Это всем известный полиграф, полиграфыч Шариков. Да-да, многие критики и зрители считают это одной из лучших актерских работ в советском кино в принципе, а не только в фильмографии самого актера. Толоконников говорил, будто родился для этой роли. Это прямая цитата. Еще фильм «Хоттабыч», современная комедийная версия знаменитого Джинна. Кстати, за эту роль актер получил премию MTV как лучший комедийный актер. Ну и ряд сериалов, где тоже наверняка, вот, например, «Супер Бобровы», «Дед Картуков» и его продолжение – одна из самых заметных ролей последних лет жизни актера. Я надеюсь, что вам будет что посмотреть, а также что почитать. Ну, конечно, Оруэлла перечитать, потому что и у автора 1984-го тоже сегодня день рождения. Поэтому открывайте, листайте книжки, не залипайте только в экранах, а если и смотреть, то что-то качественное, потому что такого контента легкого нам хватает в течение дня. Мы же стремимся к тому, чтобы наше серое вещество активно работало и разнопланово себя реализовало. Если что-то вам хочется предложить свое, то пишите. И вот я обращаюсь к нашему смс-чату 49-105-7. Большое спасибо. Услышали меня и поздравляют с именинами подружку Марию. Мы желаем тебе процветания, счастья. Оставайся всегда такой же светлой. Любим тебя и почаще забегай к нам. Предыдущий коллектив. Ну, видимо, рост произошел карьерный, поэтому всем, у кого сейчас какие-либо перемены в работе, я желаю успехов и вдохновение для того, чтобы вас надолго хватило и коллектив был как семья.
2: Реклама на русском.
3: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
4: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
5: Каждый новый день – это особый повод для встречи.
0: Ararat Signature Collection представляет Signature Days. Новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8000-24-24, 8000-24-24.
2: Дорогой, сегодня на ужин гречка. С чем? С чем я тебя и поздравляю?
5: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет.
1: Этот час завершился, впереди Константин Столяров. Уже ожидаем его с порцией хороших новостей, в частности, про кипрский проект переработки растительного масла. У него большие шансы попасть в европейскую шорт-лист и премию получить. Лимассол запускает умную парковку. Встречаемся в следующем часе. Очень жду.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.
5: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Кипрский проект переработки растительного масла вошел в шорт-лист претендентов на европейскую премию. Лимассол запускает умную парковку. Отец телеведущей Екатерины Агапиту получил диплом в 69 лет. Развлекательный гид на выходные. Лента Кипра рекомендует. Теперь подробнее. Образовательная программа «Утилизация отработанного растительного масла Тигана Кинесии» вошла в шестерку финалистов премии Green Skill Award Европейского фонда образования. Победители объявят 30 июня. Суть проекта проста. В школах устанавливают специальные контейнеры для сбора. Ученики приносят из дома использованное растительное масло, из которого производится биотопливо. Средства, полученные от его продажи, передаются школам для финансирования экологических инициатив. Подробности на сайте Лента Кипра. Лимассол в первые дни июля вводит систему умной парковки примерно на 2500 мест. Через мобильное приложение водители смогут в реальном времени видеть свободные места и оплачивать стоянку онлайн. Сейчас бригада муниципалитета монтирует парковочные датчики. Кипрская телеведущая и журналистка Катерина Агапито с гордостью поделилась семейным событием. Ее отец Афос получил университетский диплом в 69 лет. Церемония вручения прошла вечером 24 июня в Университете Кипра. По словам ведущей, поступок отца стал примером для всей семьи и напоминанием, что учиться никогда не поздно. Последние выходные июня – это отличный шанс насладиться летом, когда на улице еще не слишком жарко. Как всегда, мы представляем самые яркие развлечения предстоящего уикенда. Выбирайте. Фестиваль томатов, выставка современного искусства «Однажды рядом» в честь десятилетия сообщества «Животные на Кипре», фестиваль уличной моды, открытие караоке-клуба, фестиваль пива, праздник сальсы и кофе, кино под звездами и праздник уличной еды. Подробности и расписание на сайте Лента Кипра в разделе «Афиша». Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.
6: Лето на русском.

0: на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Всех приветствую от имени большой медиагруппы «Русская волна». Мы в этом году празднуем 20 лет все 365 дней. И у нас уже есть и зимние, и весенние победители. Лето в разгаре. И вот на июль мы оставили уже не гаджетоманию, а логоманию. У нас такой крутой мерч пришел, что загляденье, и каждый хотел бы иметь. Но у нас ограниченное количество. Limited edition, так сказать. Поэтому не пропустите, в середине лета обязательно включайте 99 FM и делайте громче, чтобы не пропускать розыгрыш. Кстати, один из них будет сегодня, но это еще июнь месяц, да, поэтому не про мерч пойдет речь, но про очень полезный, важный подарок, тем более, когда мы летом пополняем и обновляем наши запасы косметики и полезных всяких мазилок. Так что это вам намек на то, что будет в этом часе. Здесь с вами до 3 часов дня Яна Соболева. И давайте-ка в день статистики чуть-чуть попробуем посчитать. Да, мы в этом часе посчитаем минуты, конечно, обязательно, но сейчас чужие деньги. Тем более, что кто нам запретит, да, если этот чужой Илон Маск. В сети завирусился мемный сайт, где можно сравнивать состояние Илона Маска со своим. Вот вам просто пример. Если бы вы зарабатывали по 1 миллиону долларов в день с момента рождения Христа, у вас бы получилось около 739 миллиардов, на 300 миллиардов меньше, чем у Илона Маска. Если сложить все деньги этого гениального современника в 100-тысячных долларовых купюрах, то стопка будет высотой 1290 километров или 1558 зданий Бурдж-Халифа. Загуглите его высоту, и вы поймете, что это какие-то бесконечные расстояния. Состояние триллионера больше, чем экономика 180 стран вместе взятых. Маск мог бы купить все 100 крупнейших компаний, например, России, включая «Газпром» туда же. Сравниваем свои доходы с деньгами Илона Маска мысленно или ищем все эти ссылочки. Но мне кажется, такие моменты подсвечивают лишь одно. Во-первых, нашей психике свойственно сравнение. Во-вторых, мы очень быстро можем скатиться в такое самоуничижение. А посему здесь очень важно просто отдавать отчет, что все мы разные, у каждого свой путь. И Илон Маск просто показывает, каким может быть масштабным этот путь и какие преференции можно иметь, а также какие цифры на счетах. Поэтому учиться хорошо в школе, быть необычным и не загонять себя в угол самокритикой. Вот такие выводы мы делаем и вдохновляемся. Илон, браво! Ну, а Ираклий, он с нами, так и говорит, я с тобой, поэтому сейчас мы присоединимся лучше к нему, он все-таки как-то к нам поближе, прямо вот здесь, на любимом радио.

Друзья мои, смс-чат 499-105.7 подал признаки жизни. Огромные приветы улетают моим коллегам Павлу, Андрею, Александру и Веронике. Очень вас люблю, классно попьем сегодня кофейку. И привет любимому русскому радио. Вероника подписалась. Ну что, между двумя Верониками загадываем желание, а впереди у нас Аня Лорак. Правда, имя другое, но ничего, тоже можно во время этого трека загадывать сокровенно.

0: Реклама на русском.
1: Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Limassol в июле и августе. Программа English Enrichment. Аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25-33-705-4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие, впечатления, друзья.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от SolarCity. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
3: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 30 30 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
4: От трудоголика до алкоголика дней 5.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Такого мощного аппарата в эстетической косметологии еще не было. Уникальное сочетание эффективности и безопасности. Суперлифтинг без хирургии. Так могла бы и совершенно обоснованно начинаться любая рекламная кампания процедуры Face Up. Информация для всех, кто давно искал идеальную лифтинговую процедуру для нормальной и жирной кожи, стимулирующую рост нового коллагена. Гарантированная подтяжка кожи, уменьшение глубоких и устранение мелких морщин – все это в лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик». Необлитивный лазер в сочетании с технологией инфракрасного термолифтинга смело можно назвать вершиной в эстетической косметологии. Запишитесь на консультацию, и вы заметите эффект сразу после первой процедуры. А после курса результат будет долговременным за счет стимуляции неоколлагенеза. Весь перечень услуг можно найти на сайте ladyesthetic.com.cy или в Instagram.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: На Кипре 14:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Visionaire Residences» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но Родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях.
7: Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96 36 45 84. Леофоро Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
8: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
9: Чем дальше в лес, тем ближе кипрский паспорт.
10: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88-1800.

0: всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Пришло время нам с вами не быть тюленчиками. Вы знаете, что тюлени на самом деле спят как бревна. Просто ложатся на дно, засыпают и практически не двигаются. Ну а в это время одна часть мозга отдыхает, а другая продолжает следить за окружающей обстановкой. И таким образом помогает животному не пропустить опасность. Наша с вами задача сейчас бодриться и обе части мозга активно задействовать, потому что сейчас будет розыгрыш, и у нас очень классный подарок от наших коллег-спонсоров, точнее, ну, коллег по доставке вам отличного настроения и повышения уровня всяческих хороших гормонов, которые влияют на нашу жизнерадостность. В честь своего 7-го дня рождения любимые магазины vzin.com будет радовать новым предложением. Кто-то уже воспользовался, но оно долгоиграющее, поэтому все подробности будут прямо сейчас.
2: Забаву представляет интернет-магазин товаров для красоты и здоровья vzin.com.
1: Конечно же, всегда vzin приходит с промокодом, и сейчас будут все явки, пароли, поэтому внимательно запоминайте.
3: На правах рекламы.
1: Промокод BD7, точнее, это две фонемки и циферка, то есть всего три символа. BD буквы и семерочка как цифра дают экстра скидку 12% на все товары. И это уже к уже действующим спецпредложениям и сниженным ценам. До 6 июля включительно. Не откладывайте, делайте заказы, вводите промокод в специальное окно и экономьте до 45% процентов на любимых товарах. Ну что, мне кажется, что бесплатная доставка на все заказы еще дополнительный плюс. Исключения и правила акции всегда можно найти на сайте vzin.com, а также посмотреть, какие бренды сейчас участвуют в этом спецпредложении. Итак, промокод BD7 до 6 июля включительно. Больше улыбок и красоты. А у нас прямо сейчас на кону ваучер на 20 евро в vzin.com.
0: Очень странные тела на русском радио Кипр.
1: Вам сейчас пригодится смс-ка, которую нужно будет отправить на 49-105-7, а также знания известных личностей. И если вы были внимательны сегодня, моя коллега Ира Аполлонова упоминала кое-какие даты и события, и конкретную личность. Поэтому сейчас мы будем препарировать одну из звезд шоу-бизнеса. И вы потом поймете, почему именно в этот день. Итак, первая подсказка. Я даю их всего три. Пожалуйста, фиксируйте и вспоминайте, кто подходит. Одна прядь его волос во время выступлений зачастую спадала на лоб, и это стало частью фирменного образа впоследствии. Невероятная пластика этого артиста и фирменное скольжение по полу стали тоже визитной карточкой. Ну и диагностированное витилиго привело к тому, что он стал носить определенный аксессуар на руке. И со временем это тоже стало визиткой. Ну, добавлю туда еще подсказку, чтобы уж точно у вас не было сомнений. В жизни он часто носил черные очки и очень много экспериментировал со своей внешностью. Пишите на 49-105-7, смс, ватсап, используйте любой канал. Самое главное, не забывайте подписываться, и всем удачи!
2: Забаву представляет интернет-магазин товаров для красоты и здоровья vzin.com.

0: Забаву представляет интернет-магазин товаров для красоты и здоровья evzin.com.
1: Друзья мои, сегодня в «Очень странных телах» мы разглядывали с вами человека, который многим известен. Да нет, я побоялась просто сказать, что всем. Реально, я не представляю человека на планете, ну, который более-менее вовлечен в какую-то социальную историю, который бы не знал этого персонажа. Ну, сейчас будем разбираться. Я напомню, что на кону был ваучер на 20 евро. И напомню, что в честь 7-го дня рождения каждый из вас может использовать в любимом магазине evzin.com промокод BD7. Он даст экстра скидку 12% на все товары к уже существующим промо-акциям и спецпредложения.
2: «Очень странные тела» на русском радио Кипр.
1: Очень тороплюсь я поговорить с Кристиной, она уже в эфире. Кристина, привет еще раз.
3: Добрый день.
1: Ну что, улыбка на лице, погнали разбираться. Итак, одна прядь волос свисала на лоб во время вступления, и потом это стало визитной карточкой. Также визитная карточка, черные очки вне сцены. Еще невероятная пластика и спецскольжение. А также витилиго диагностированное, которое привело к тому, что один аксессуар, да не один, конечно, но самый известный, стал тоже его визиткой. И до сих пор, если вы хотите сымитировать или спародировать этого исполнителя, то достаточно взять какой-то один момент, который связан с его внешностью, и все сразу догадаются. Ну что, кто это?
3: Конечно же, Майкл Джексон.
1: Ну, конечно. И всем спасибо, но опередила вас всех Кристина. Ее и поздравляем. Кристин, вы уже пользовались evzin.com?
3: К сожалению, пока что еще нет, но вот самое время.
1: А, вы слушали, как другие забирали трофей. Ну что, тогда ваучер ваш, с вами обязательно свяжется. Кому-то будут приветы? Какой город сегодня болел за вас и аплодировал?
3: Сегодня шлем привет из города Лимассол.
1: Супер!
3: Всем нашим друзьям и родственникам, и нашим киприотам.
1: Ну, вы помните, да, что сегодня день памяти Майкла Джексона. Не стало его именно в эту дату, но мы всегда будем о нем помнить, потому что яркая звезда и очень много, кстати, разборов. Рекомендую посмотреть Алису Зингман на ютубчике. Ее разбор очень классный о том, каким было детство и почему все так плачевно закончилось, и мы потеряли звездочку так рано. Но скажите мне, есть ли у вас любимая песня Майкла Джексона?
3: Вы знаете, больше, наверное, всего все-таки «Билли Джин».
1: Да ладно? Но это и моя любимая песня, поэтому делайте громче. Кристин, послушаем сейчас. Сегодня наш музрет, он просто постарался. Он так подкинул идею, и я обрадовалась, что именно этот трек. Ну что, наслаждаемся?
3: Благодарю.
1: И я вас за участие. И всем спасибо, кто принимал сегодня в этом марафоне, в этом забеге и силы свои потратил. Но не сегодня, значит, следите за нашими эфирами. А у Иры Аполлоновой, у Сережи Любимова, да, который отдохнувшим скоро появится здесь на 99FM. Ну а мы всегда рады с нашими партнерами разделять с вами эти будни и выходные дни.
0: Забаву представляет интернет-магазин товаров для красоты и здоровья evzin.com.

0: Реклама на русском.
1: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может фирменный хот-дог?
2: Все.
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее, в Марина Лимассола, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Wolt, Bolt Food или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
4: Если женщина решила сделать вас счастливым, вряд ли вас уже что-нибудь спасет.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Радио Кипр.
1: И сегодняшняя смена тоже завершилась, и хочется поставить восклицательный знак, потому что подъехали некие исследования, которые отмечают, что синдром самозванца на самом деле тайный двигатель успеха. И поскольку у нас с вами еще продолжается рабочая неделя, хотя ее финиш, не лишним будет напомнить себе, что тревожники, которые часто сомневаются в себе и считают, что не заслужили свой успех, нередко оказываются самыми продуктивными и результативными, потому что внутренняя неуверенность подталкивает их брать больше ответственности, работать интенсивнее и постоянно доказывать себе и окружающим свою ценность. Так что во всем ищем плюсы. У медали всегда две стороны. Ну, а у нас уже несколько секунд до начала следующего часа, поэтому я вам желаю отличного завершения этого дня. Мы с вами вливаемся уже практически в пятницу, а там много всего и рекомендации гид на выходные, и хит-парад Иры Аполлоновой, много-много чего, что может вас порадовать, и мы, как всегда, на страже вашего отличного настроения. Яна Соболева, жду вас завтра в 13 часов на 99 FM. Пока!
0: Russian Wave Media Group представляет Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
2: На Кипре 15 часов.
3: Спонсор часа Пунин Групп.
4: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Лето на русском.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таковым, Яна Соболева. Как у вас обстоят дела со сладеньким? Тортики, пирожные, булочки, пару-тройку ложек сахара в кофе. Есть такое? Если ваша тяга к десертам вышла за пределы разумного, то пришла пора пересматривать свои пищевые привычки. Причем надо разбираться с причинами сахарной зависимости. Первое, с чего нужно начать, это попробовать отслеживать, какие эмоции или события предшествовали проснувшемуся в вас сладкоежкиному порыву. Человеческий организм биологически запрограммирован на то, чтобы ассоциировать сладкий вкус с чем-то приятным. Возможно, вы заедаете негатив? Второе, не пропускайте завтраки. Что бы ни было, он должен быть регулярно. Пропуск завтрака снижает уровень глюкозы в крови, который мы и стараемся привести в порядок, перекусывая сладостями. Включите в утренний список яйца, овощи, орехи, нежирное мясо, цельные крупы, бобовые и другие продукты, поддерживающие уровень инсулина. Третье. Замените рафинированные быстрые углеводы, которые вызывают скачкообразное колебание уровня сахара в крови, на сухофрукты и сочные фрукты. Их естественная сладость удовлетворит психологический позыв, а клетчатка тем временем разберется со скачками сахара. И на десерт лайфхак. Хотите шоколадку? Сделайте зарядку. А после закажите консультацию у специалиста по питанию в сервисе Milt's Food, где вам подберут схему сбалансированного питания или предложат детокс-программу. Наслаждайтесь жизнью, делегируя сервису Milt's Food вопросы вашего здорового питания.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 30 30 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
3: Если у жены внезапно улучшилось настроение, срочно ищите другое место для заначки.
4: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

На Кипре 15.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Ты можешь переезжать, менять дома и компании, но родина всегда одна. Она в сердце, чувствах, песнях. Караоке «Родина» в Лимассоле. Современный звук, просторная терраса, бар, кальянная. Две VIP-комнаты по спеццене в будни. Бронируйте столик 96 36 45 84. Леофора Самофунтас. Напротив отеля «Гранд Резорт». Караоке «Родина». Всегда среди своих.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, не сколечко.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
5: Лента Кипра. На сайте и во всех

0: Не все коту масленица. Иногда бывают и рыбные дни.
1: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске Лимассол в июле запустит умную парковку на 2500 мест. На Кипре волонтеров-зоозащитников начнут официально авторизовать после нападений. Белоголовые сипы вернулись на остров, 5 пар вывели 3 птенцов. Далее подробности. Лимассол в первые дни июля вводит систему умной парковки примерно на 2500 мест в центре города. Через мобильное приложение водители смогут в реальном времени видеть свободные места и оплачивать стоянку электронно. Инфраструктуру монтируют уже несколько недель. На каждом месте будут установлены датчики, которые определяют, свободно место или нет. Волонтерам, которые занимаются отловом и стерилизацией бездомных кошек, начнут выдавать официальные удостоверения. Решение приняли после нескольких случаев нападений на участников программы. Его согласовали организация CVA и уполномоченный по защите животных Антонио Феодосио. Во встрече также участвовали представители Минсельхоза, полиции по защите животных и ветеринарной службы. Впервые с 2021 года на Кипре успешно загнездились белоголовые сипы. В сезон размножения этого года на острове зафиксированы 5 гнездящихся пар и 3 птенца, сообщили BirdLife Cyprus и служба охоты и фауны Кипра. До этого последние размножавшиеся пары, к сожалению, погибли от отравления в 2022 и 2023 годах, и в течение 5 лет на острове не появлялось птенцов. За всеми гнездами ведется постоянное наблюдение, чтобы специалисты могли следить за развитием молодых птиц. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 16. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 28, в Никосии до 32 градусов, а в горах плюс 25. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете. Каждое пространство заслуживает яркого летнего сияния. Найдите свое на грандиозной сезонной распродаже от Димко. Во всех наших магазинах вас ждут уникальные скидки 25% на все светильники и скидки до 60% на избранные товары. Только две недели, с 22 июня по 4 июля. Не пропустите. Димко. Свет – это жизнь. Узнайте больше на dimco.eu. Действуют специальные условия.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: Набирая воду в чайник, доярка по привычке кран мнет.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 16:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

Мне же много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне же много не надо. Был бы пир на

0: лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Русское радио.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же.

0: Реклама на русском.
1: Каждый новый день – это особый повод для встречи. Ararat The Signature Collection представляет Signature Days – новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8000-2424, 8000-2424.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
4: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске в Ларнаке обновят канализацию за 1 200 000 евро. Полиция британских баз задержала 12 человек на Ladies Mile и Курион. Отец телеведущей Катерины Агапиту получил диплом в 69 лет. Далее подробности. Канализационная сеть Ларнаки, построенная еще в 90-х, пропускает в систему засоленные грунтовые воды, и это создает дополнительную нагрузку на очистные сооружения прибрежного города. Власти решили проблему через финансирование. 24 июня окружные власти Ларнаки объявили о выделении 1 200 000 евро на замену и ремонт десятков колодцев. Работы займут 3 года и полностью оплачиваются департаментом водных ресурсов. За это время в Ларнаке заменят 18 смотровых колодцев и отремонтируют еще 55. Сегодня полиция британских баз на Кипре отчиталась о 12 задержаниях на пляжах Ladies Mile и Курион за первый месяц операции «Страж». Последнее задержание произошло в минувшие выходные. Полицейские остановили гражданина Болгарии, которого заподозрили в вождении под воздействием веществ. Во время обыска автомобиля, по данным полиции, были найдены в том числе несколько запрещенных остроконечных ножей, серп и деревянная дубинка. Суд постановил оставить мужчину под стражей до заседания, назначенного на 6 июля. Кипрская телеведущая и журналистка Катерина Агапиту с гордостью поделилась семейным событием. Ее отец Афос получил университетский диплом в 69 лет. Церемония вручения прошла вечером в среду в университете Кипра. Агапиту, знакомая зрителям по эфирам «Альфа Сайпрос», присутствовала на выпускном и опубликовала пост в соцсетях. По словам ведущей, поступок отца стал примером для всей семьи и напоминанием, что учиться никогда не поздно. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 16. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 28, в Никосии до 32 градусов, а в горах плюс 25. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Рабочий день позади. Впереди приятный вечер. Дорога домой. Русское радио Кипр.
1: Русское радио.
2: Все будет хорошо.

0: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 30 30 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
7: Мушкетеры-дистрофики прячутся один за всех и все за одного.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
8: Новая песня на русском.

На Кипре 17:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.coi.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Пока вы отдыхаете,

0: бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Профессиональный повар определяет степень загара просто. В мае и июне девушки medium rare, а вот в августе well done.
2: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

Вечернее на русском радио Ким.

0: Реклама на русском.
1: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
2: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
3: Утеряны водительские права моей супруги. Нашедшего очень прошу не возвращать.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске Лимассол в июле запустит умную парковку на 2500 мест. Россияне ночами занимают очередь за визой на Кипр в Москве. Белоголовые сипы вернулись на остров, 5 пар вывели 3 птенцов. Далее подробности. Лимассол в первые дни июля вводит систему умной парковки примерно на 2500 мест в центре города. Через мобильное приложение водители смогут в реальном времени видеть свободные места и оплачивать стоянку электронно. Инфраструктуру монтируют уже несколько недель. На каждом месте будут установлены датчики, которые определяют, свободно место или нет. Российские туристы, оформляющие визу на Кипр, вынуждены отстаивать длинные очереди у консульства. После того, как 13 июня посольство Кипра прекратило работу с визовыми центрами BLS International, подать документы можно только лично. Предварительной записи нет, поэтому очередь приходится занимать еще с ночи. Об этом рассказал глава визовой компании Agesian Team Павел Агешин. Но внешнего поставщика визовых услуг пока не выбрали. Подписание договора только ожидается. Впервые с 2021 года на Кипре успешно загнездились белоголовые сипы. В сезон размножения этого года на острове зафиксированы 5 гнездящихся пар и 3 птенца, сообщили BirdLife Cyprus и служба охоты и фауны Кипра. До этого последние размножавшиеся пары, к сожалению, погибли от отравления в 2022 и 2023 годах, и в течение 5 лет на острове не появлялось птенцов. За всеми гнездами ведется постоянное наблюдение, чтобы специалисты могли следить за развитием молодых птиц. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 16. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 28, в Никосии до 32 градусов, а в горах плюс 25. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Твое настроение, твоя волна. Русское радио Кипр.
1: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Wolt, Bolt Food или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Каждое пространство заслуживает яркого летнего сияния. Найдите свое на грандиозной сезонной распродаже от Димко. Во всех наших магазинах вас ждут уникальные скидки 25% на все светильники и скидки до 60% на избранные товары. Только две недели, с 22 июня по 4 июля. Не пропустите. Димко. Свет – это жизнь. Узнайте больше на dimco.eu. Действуют специальные условия.
0: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сан-Плюс.
4: Мужик сказал, мужик сделал. Это правда два разных мужика.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 18.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна эксклюзивной резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Mentis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mentis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите. Бронируйте заранее. Билеты на Sold Out Ticketbox.
2: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcyprus.com. Культура вождения на Кипре – это когда, паркуясь на встречке, улыбаешься всем встречным.
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е, родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
7: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
8: А я не буду навязываться. Захочет, напишет. Подумали оба.
9: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске в Ларнаке обновят канализацию за 1 200 000 евро. В Айанапе жалуются на охоту за клиентами. Отец телеведущей Екатерины Агапиту получил диплом в 69 лет. Далее подробности. Канализационная сеть Ларнаки, построенная еще в 90-х, пропускает в систему засоленные грунтовые воды, и это создает дополнительную нагрузку на очистные сооружения прибрежного города. Власти решили проблему через финансирование. 24 июня окружные власти Ларнаки объявили о выделении 1 200 000 евро на замену и ремонт десятков колодцев. Работы займут 3 года и полностью оплачиваются Департаментом водных ресурсов. За это время в Ларнаке заменят 18 смотровых колодцев и отремонтируют еще 55. В Айанапе снижение туристического потока приводит к тому, что заведения активнее пытаются привлекать клиентов. Мэр курорта Христос Занетто заявил в программе «Мисс Америка» и «Кати», что зазывание гостей в этом году стало одной из самых заметных проблем города. Прохожих и отдыхающих все часто буквально перехватывают на улицах и пляжах, предлагая им бары и рестораны. Ситуацию усугубляет общий обвал турпотока. За первые 5 месяцев года число приездов на Кипр упало более чем на 13% на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Кипрская телеведущая и журналистка Катерина Агапиту с гордостью поделилась семейным событием. Ее отец Афос получил университетский диплом в 69 лет. Церемония вручения прошла вечером в среду в университете Кипра. Агапиту, знакомая зрителям по эфирам «Альфа Сайпрос», присутствовала на выпускном и опубликовала пост в соцсетях. По словам ведущей, поступок отца стал примером для всей семьи и напоминанием, что учиться никогда не поздно. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 16. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 28, в Никосии до 32 градусов, а в горах плюс 25. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Радиогруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.
1: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блестяще выглядеть в любые времена. Такого мощного аппарата в эстетической косметологии еще не было. Уникальное сочетание эффективности и безопасности. Суперлифтинг без хирургии. Так могла бы и совершенно обоснованно начинаться любая рекламная кампания процедуры Face Up. Информация для всех, кто давно искал идеальную лифтинговую процедуру для нормальной и жирной кожи, стимулирующую рост нового коллагена. Гарантированная подтяжка кожи, уменьшение глубоких и устранение мелких морщин – все это в лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик». Неаблитивный лазер в сочетании с технологией инфракрасного термолифтинга смело можно назвать вершиной в эстетической косметологии. Запишитесь на консультацию, и вы заметите эффект сразу после первой процедуры. А после курса результат будет долговременным за счет стимуляции неоколлагенеза. Весь перечень услуг можно найти на сайте ladyesthetic.com.cy или в Instagram.
1: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Каждый новый день – это особый повод для встречи. Ararat The Signature Collection представляет Signature Days. Новая еженедельная программа событий специально для вас. От итальянского аперитива и винных вечеров до диджей-сетов и воскресного семейного бранча. Каждый день звучит по-новому, только в Ararat. Выберите свой. Забронируйте по телефону 8000-24-24, 8000-24-24.
3: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94-08-69-49. 94-08-69-49.
4: А что это вы меня все в щеку да в щеку? Будто меня и поцеловать больше некуда.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал,

На Кипре 19:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionair Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionair. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy. 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: Лето? Во-первых, это красиво. Русское радио. Все будет хорошо.

0: «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет. Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
0: Радио Монте-Карло Кипр.
2: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Limassol в июле и августе. Программа English Enrichment. Аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25-33-705-4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие, впечатления, друзья.
4: Поставь на аватарку фото с паспорта. Потеряй друзей.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milk's Food.
1: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таковым, Яна Соболева. Как у вас обстоят дела со сладеньким? Тортики, пирожные, булочки, пару-тройку ложек сахара в кофе. Есть такое? Если ваша тяга к десертам вышла за пределы разумного, то пришла пора пересматривать свои пищевые привычки. Причем надо разбираться с причинами сахарной зависимости. Первое, с чего нужно начать, это попробовать отслеживать, какие эмоции или события предшествовали проснувшемуся в вас сладкоежкиному порыву. Человеческий организм биологически запрограммирован на то, чтобы ассоциировать сладкий вкус с чем-то приятным. Возможно, вы заедаете негатив? Второе. Не пропускайте завтраки. Что бы ни было, он должен быть регулярно. Пропуск завтрака снижает уровень глюкозы в крови, который мы и стараемся привести в порядок, перекусывая сладостями. Включите в утренний список яйца, овощи, орехи, нежирное мясо, цельные крупы, бобовые и другие продукты, поддерживающие уровень инсулина. Третье. Замените рафинированные быстрые углеводы, которые вызывают скачкообразное колебание уровня сахара в крови, на сухофрукты и сочные фрукты. Их естественная сладость удовлетворит психологический позыв, а клетчатка тем временем разберется со скачками сахара. И на десерт лайфхак. Хотите шоколадку? Сделайте зарядку. А после закажите консультацию у специалиста по питанию в сервисе Milk's Food, где вам подберут схему сбалансированного питания или предложат детокс-программу. Наслаждайтесь жизнью, делегируя сервису Milk's Food вопросы вашего здорового питания.
0: Сделано со вкусом. Milk's Food. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
4: Открыл сегодня холодильник, а там холодец дрожит. Не трясись, говорю, я за кетчупом.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

На Кипре 20 часов 30 минут. Точное время представляет компания «Leos Development». И единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

На Кипре 21:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: I present to you new music show
6: на русском радио Кипр.
7: Hi everyone, this is Rosé.
8: Hey, it's Bruno Mars.
9: What's the new music show?
10: Εδώ, τα ακούς πρώτος.

0: На Кипре 22:30. Точное время представляет компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: My name is Benson Boone. Hey, this-

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: We present to you New Music Show
0: на русском радио Кипр.

0: На Кипре 23.30. Точное время представляет компания Leos Development. И единственная в своем роде бутик-башня Visionair Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: I'm Dua Lipa. This is
2: Guys, I'm Alex.
3: I'm Drew.
2: We're the Chainsmokers.
4: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
5: It's Ozier. It's Ozier.
6: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
7: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

одна, что я оставлен. Я не злю.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

0: Все лето только русское радио.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.